0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Масштабный спортивный фестиваль пройдет в Билибино в середине месяца. Он объединит сразу несколько событий: полярные игры «Армайгачкин», соревнования по борьбе ТКФ, берингийские игры, а также стратегическую сессию. Как рассказали в окружном департаменте физкультуры и спорта, участниками состязаний станут жители Чукотки, Камчатки, Якутии, Магаданской и Мурманской областей, а также гости из Белоруссии и Ирана. В берингийских играх запланировано 7 дисциплин и 2 категории для спортсменов от 12 до 15 лет и старше 18. Матчи по тайкеву пройдут среди борцов до 22 лет представителей России и Ирана. А в стратегической сессии поучаствуют региональные и федеральные эксперты, например, представители Росэнергоатома, Минпросвещения, Баймского ГОКа. Запланирована на фестивале и культурная программа, концерт, народные гуляния, выставка для зрителей старше 12 лет. В окружной столице отменили незаконное повышение коммунального тарифа. Анадырская межрайонная прокуратура выявила нарушение при начислении платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Проверка показала, что с начала года компания «Феникс» самовольно повысила размер платы для 76 домов. Законных оснований и, в первую очередь, решения общего собрания жильцов у организации не было. В течение 5 месяцев жители окружной столицы платили по завышенным квитанциям. Межрайонная прокуратура внесла директору управляющей компании представление. После прокурорского вмешательства горожанам произведен перерасчет за период незаконного завышения платы на сумму свыше 2 миллионов 200 тысяч рублей. Начисления из-за завышенного тарифа подлежат зачету в счет будущих платежей за содержание и ремонт общего имущества. Другим новостям. Сайты ряда крупных российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах. Такие кредитные учреждения, как ВТБ, Сбер, Альфа-банк, Россельхозбанк, Уралси, ПСБ и Санкт-Петербург, оказались недоступны для пользователей браузеров Chrome, Safari и Edge. Как сообщают Вести, это связано с отзывом иностранных сертификатов и переходом на отечественные, которые не поддерживаются большинством зарубежных браузеров. Сайты открываются через Яндекс.Браузер и при установке российских сертификатов. Ранее Минцифры предупредила о возможной недоступности некоторых сайтов и рекомендовала установить отечественные сертификаты безопасности. США ввели санкции против ряда российских структур, включая два управления Минобороны и сухопутные войска, а также ряд организаций и физлиц. Меры вступили в силу 24 июля, формально обоснованы нарушением американского законодательства о нераспространении оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. В список вошли Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны, Управление перспективных межвидовых исследований, Центр материально-технического снабжения, компания «Гидеон Альфа» и «Интернешнл Инвест», а также 5 граждан России. Санкции предусматривают запрет на закупки, поддержку и выдачу лицензий сроком на 2 года. Конкретные претензии не уточняются. И завершение выпуска. Продажи золотых слитков в России в первом полугодии выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС. Инвестиционные монеты из золота показали рост на 8%, серебряные монеты на 45%, тогда как продажи серебряных слитков снизились на 4%. Спрос на золото растет несколько лет подряд благодаря отмене налога на добавленную стоимость и повышению цен на драгметаллы. Как отмечают сотрудники кредитных организаций, клиенты все чаще получают ожидаемый доход от инвестиций за более короткий срок. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Дай закурить.
1: Да нет, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами рецептом чиабатты с говядиной. Что нам для нее понадобится? 1 чиабатта, 300 граммов говядины, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 3 столовых ложки оливкового масла, 100 граммов твердого сыра, пучок петрушки зеленого лука, соль, перец и специи по вкусу. Как готовим? У чиабатты срезаем верхушку и аккуратно вынимаем часть мякиша, чтобы получилась лодочка. Лук и чеснок запекаем в духовке при 180 градусах до мягкости и легкой золотистости. Говядину нарезаем небольшими кусочками, обжариваем на оливковом масле до румяной корочки, приправляем солью и черным перцем. Запеченный лук и чеснок измельчаем вместе с оливковым маслом, петрушкой и специями до состояния ароматной пасты. Щедро намазываем внутри чиабатту получившейся пастой, выкладываем говядину ровным слоем. Посыпаем тертым сыром и запекаем в духовке 5-7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Готовую чиабатту нарезаем порционно, посыпаем зеленым луком перед подачей и сразу же подаем в теплом виде. Вот и все, блюдо готово. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: Нам 25 лет.
1: Двор детства.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттак, палем дельхит, который пыль, ты гамена на мгсауле, а умни на пенелькут. На матвале анчукут, как ингарак васасин мараун, в кэм Дмитрий Романов, уресин, вуйвенам на макканчила, на кэм Энка гекелит куплет кусин, анкора в энга кэгусесин, теминнгс, опасвентанаймс хаус, ом. Анкора гепешкан тесин, вуйвенам на мете, гетисиусин, опасвентанаймс хаус, ом. Омувентарака Чукотка Манхоза. Имсер Альтика 2023 Гивика Дмитрий Романов Тилкезюит Гакасей Пасин Министерство КРН обороны Катенветы Нотаверинга Тенветы Гарак Васасина Кашинкаук Нери Ищик Катура Нутаверингет Ленгапесасина Су Нев Ананг Амгроргаре Ненене Администрация по Анадырский муниципальный округ по Натан Омрангар Канат Синит Кинет Нутевирингет Ленрак Васасен. Это Ёшкина Нинвис Ана Инэнгэрэ Тэс Энрэпкир Ачукотка Тэ Теплоход Сияния Севера Еквис Ана Архангельская ППЭКИ Тэ Нк Нингат Вахана Тарантайкис Хэт Оборудование Ткимит Тэ Нк Амакутти Инэнгэ Тэ Тэсан Вакайгэскан Кака Раяуни Нат Нирах Неделя Тэ Нк Ана Тэ Ёшкин Ат Ватэ Инэнгэрэ Тэн Манитрэс Йо Государства Ипы Анкана манитрель хиргепа нинвиш уратванга трепкирауют тейнэнг этэм. Энантин маус это северное морское пароходство. Компания Романинга амнитхле кингирэхли кинграх миллион тега парошма. Мутинан хаек венеривсе так ринэр это кунэсэм. Эор мак ратванга тейнэнг эт мэкэм. Ринэнгэр эркэна. Армауты яврена нынтенмас ауханат Архангельская ППЭК утеретенмас авам. Нроса ринэр этэн. Чукот как на рая атаунг на тэсэнэнг эт Белоруссия кэнэм. Гапау тэсэсэна тур тэсэнэнг эт рэпкэрау ёскалтэн эргэрэ округау тэм. Минкре нанамгсаур кэта округа кина сельхоз управления ИПМ Коренветэнг Амратэнвэтэ тиукэлю ядгакасэй пасэнатэм. Ретур тэсэнэнгэнгэ ахураун редхозяйства ватэрка кэнэм. Теминкэс агэнрэ ронэрэсэнгэн эт минкэ мэсэ рамиусэратия ас асэнгэм. Акалта тиргэтал ванэрэцэнгэн этэм. Тэсэнэгэнэймэ уркэт миусэрвэлчэк Чукотканг Амбеларусиям. Миусертенмас на Перенветенг Амаратенвете Романи Трелетко а Федеральное агентство по делам национальности инг ама округа Кинамани Пым Кальстинкин миллиона гапаросма. В Энгакен Пельхантеусинет Винвнек Вауйот Мани Трелхиргет коммунальный тариф это в Энкина межрайонная прокуратура Тагес Усинет Реквауйот Мани Трелхиргет Раркурат Тиргакене Минкре Нанмусауркет ведомства и ПМ компания это Феникс Генек Вилсинет Мрохликин Маниткин Нанмусинена Наматваракин это Мышлина и Эсик на Матвазе от Венкин Гамани 30 косин от МКИ. Межрайонная прокуратура Тагетеном Сенгсинером компания Кена. Мышлина на Матвазе от Мани 30 рыткин кисин от МКИ Нирахина миллионок. Анканай потапсет куркан, атау, нан мышлина с атау нетын.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Черный цвет считается самым элегантным и торжественным из всех существующих. И мы так привыкли к этому положению вещей, что даже не вспоминаем о том, что еще несколько веков назад он считался исключительно траурным. Кто же совершил черную революцию в моде? В 16 веке некая красавица из Франции по имени Диана де Пуатье похоронила мужа и решила до конца жизни носить черный. И даже став официальной фавориткой французского короля Генриха II, она себе не изменила. Ну что ж, король так ее любил, что пошел на поводу своей прелестницы, он тоже начал одеваться в черное. Так Диана де Пуатье доказала всей стране, что траур моде не помеха. Кстати, черный цвет удивителен тем, что на самом деле его не существует. Согласно теории цвета, черный – это отсутствие цвета. Дело в том, что черный предмет не отражает ни одной электромагнитной волны, сетчатка глаза не реагирует, и все объекты этого цвета кажутся меньше. Вот почему черная одежда нас и стройнит. Что объединяет всех женщин на планете? Желание быть красивой, конечно же. Но если природная красота в классическом понимании дается не всем, то вот сделать себя привлекательной по силам каждой из нас. Подумайте, за счет чего вас привлекают другие люди. То, что вас восхищает в окружающих, это и есть те качества и способности, которым стоит поучиться и сделать своим вторым «я». Это может быть уверенность, ощущение собственной ценности, осознание своей красоты, или же внутренняя наполненность, мудрость или очаровательное женское кокетство. И, конечно, нас всегда делает краше доброе расположение духа, ощущение счастья и состояние влюбленности. И, наконец, балуйте себя заботой. Когда мы тратим на себя время, усилия и деньги, чувство собственной ценности определенно возрастает. Территория женщин.

0: Ну а попросить уйти мы можем только Свету, ведь лезет она на репит, просто потому что очень соскучилась по нам, друзья. Ну и не только она, но и, допустим, я, ведь у микрофона теперь Борис Медведев, который говорит вам, наверное, довольно ранний привет, ну а вместе с тем желает провести этот очень солнечный вторник, очень музыкально и в целом приятно, что точно произойдет, ведь мы здесь и все проконтролируем. Ну а дальше Modern Talking, и он будет петь про уходящий месяц. На самом деле не про тот, что будет уходить, а что сделал это совсем недавно.
1: И олени пасутся под музыку.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так.
1: Да что?
0: Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте эгоцентризма, когда мы уверены, что наш взгляд на мир не просто один из многих, а самый разумный, очевидный и правильный. Вы спорите с другом о том, как лучше готовить кофе. Вы говорите: «Ну это же логично, сначала вода, а потом порошок». А он делает наоборот. И вы думаете: «Как он может так не понимать?» Хотя на самом деле оба способа работают, просто у вас разные привычки. Но мозг шепчет: «Ты прав, он просто не соображает». Или вы опаздываете на встречу и считаете: «Ну все поймут, бывает». А если кто-то опаздывает к вам, вы думаете: «Опять неуважение». Не потому что вы злопамятный, просто ваш внутренний мир – центр вселенной. И все, что вы делаете, кажется оправданным, а чужие поступки – нет. Мозг здесь не высокомерный, он ограниченный. Ему трудно выйти за рамки собственного опыта, эмоций и знаний. Поэтому он автоматически принимает вашу перспективу за универсальную. Это не злой умысел, это просто удобная карта мира. Только вот она рисуется из одной точки. Но вот вам совет на день. Если поймали себя на мысли «ну это же очевидно», то мягко спросите: а очевидно ли это для другого человека? Иногда достаточно одной паузы, чтобы понять. Ваша точка зрения важна, но не единственная. И настоящая ясность рождается не в уверенности, а в любопытстве к чужому взгляду. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто забыл, что у других тоже есть своя очевидность.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь?
1: Как-то не так.
0: Да что?
1: Как-то не верю.
0: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
0: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Звонок лжеоператора мобильной связи обошелся жительнице Певека в 250 тысяч рублей. Как сообщили в полиции Чукотки, к правоохранителям обратилась 63-летняя женщина, ставшая жертвой многоступенчатой схемы обмана. Неизвестная позвонила ей под видом сотрудницы оператора связи и сообщила, что договор на мобильный номер скоро закончится. Потерпевшая поверила собеседнице и назвала код из СМС. Следом пришло сообщение о запросе персональных данных через госуслуги и просьба связаться с консультантом. По указанному номеру ответил лжесотрудник банка. Он напугал женщину возможной кражей сбережений и убедил перевести их на безопасный счет. В итоге певекчанка отправила злоумышленникам 250 000 рублей. Возбуждено уголовное дело, полиция выясняет обстоятельства преступления. Жители Чукотки призывают не сообщать незнакомцам коды и банковские данные. Федеральные эксперты высоко оценили усилия Чукотки по тушению лесных пожаров. Это показывает итоги работы за прошлый год, которые подвел Рослесхоз. Так, в нашем округе отметили положительную динамику по принятию мер по тушению лесных пожаров. Именно оперативность позволила своевременно обнаруживать возгорания и сократить их площади. Губернатор Владислав Кузнецов отметил, что в прошлом году по сравнению с 2024 почти на 90% сократилось количество возгораний, а их площадь стала меньше сразу на 95%. При этом 3 из 4 очагов ликвидировали в первые сутки с момента обнаружения. Добавлю, что нынешний пожароопасный сезон группировка огнеборцев на Чукотке составляет 46 человек, и еще 4 занимаются авиапатрулированием. В работе активно задействованы вертолеты Ми-8 и Робинсон. Тихоокеанский флот России начал широкомасштабные учения по обороне дальневосточных границ. Маневры проходят в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. Задействовано около 60 кораблей и судов, 30 единиц авиации, включая беспилотники, и более 13 тысяч военнослужащих. Основные задачи – проверка управления группировками и отработка нестандартных оперативных задач. Особое внимание уделят применению высокоточного оружия и современной техники. Учения проводятся во взаимодействии с другими силовыми ведомствами. Катар, Египет и Турция выступили с совместным заявлением. Страны осуждают нарушение Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Посредники подчеркнули, что эти действия угрожают деэскалации, усугубляют страдания мирного населения и подрывают усилия по реализации второго этапа соглашения. Они призвали международное сообщество оказать давление на Израиль для соблюдения международного права. Тем временем СМИ сообщают, что Израиль не намерен отводить войска с желтой линии в Газе и продолжит устранять угрозы. Ранее президент США Трамп предложил план с разоружением Хамас, но движение отказалось складывать оружие до полного вывода израильских войск. И завершение выпуска. Футбольные федерации рассматривают создание альтернативных турниров. Азиатская и Американская конфедерация, а также Европейская ассоциация обсуждают варианты проведения Мундиаля без участия Международной федерации футбола. Такое решение планируется принять, если Джанни Инфантино сохранит пост президента ФИФА. Английская и Валлийская футбольные ассоциации уже отозвали поддержку его переизбрания из-за скандала с планом продажи частным инвесторам доли в турнирах. Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал сохранить документы по этому проекту. Позже ФИФА отменила план после бунта чиновников и угроз бойкота. Сообщалось также о намерении Инфантино увеличить свое вознаграждение до 30 миллионов долларов. По данным СМИ, он рассчитывает на поддержку администрации Трампа для сохранения своего поста. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Да, если кто-то очень дорог и нравится, следует держать его за руку хотя бы в этот момент. Ну а Дмитрий Колдун даже отпускать не хочет, и его можно понять. Также и мы не хотим отпускать самого певца, но придется, ведь дальше у нас Юта Хмелесола, который должны спеть, и этому никто не должен препятствовать. Снова всем привет и хорошего дня, ведь с музыкой так и случится.
1: Радио Пурга.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 283-46.
0: Телефон рекламной службы 283-46.

0: знаете ли вы?
1: Курицы никогда не несут яйца в темноте. Они дожидаются утра или включения света, даже при готовности нестись. Потому что у этих пернатых есть внутренние биоритмы, которые регулируются светом.
0: Теперь буду знать.

Вот такая мантра нас ожидала от Григория Лепса, ведь все максимально просто. Повторяешь то, что очень хочешь, и оно непременно произойдет. Но не только словами он часто добивался, при том, что делал достаточно много. И хороших песен, и поступков. Ну а мы, друзья, желаем вам именно того же, да, побольше. Ведь счастье, оно может и прилипнуть. Это, наверное, то, чего стоит ждать. Ну, опять же, не без ваших усилий. Ну а прямо сейчас Андрей Губин, «Те, кто...» А именно краски, а после наркотик-краски.

Да, собственно, Fiesta Family, друзья, я буду твоей малышкой. Легендарная композиция вновь возвращается. Чтобы сделать хорошо, напомнить о чем-то важном, может быть, просто о периоде вашей жизни, который был связан с этой песней по счастливой, надеюсь, что именно счастливой случайности. Ну а сами мы напомним о возвращении легенды. Дорожные викторины. В следующем часе слушайте внимательно, участвуйте, играйте, выигрывайте и вспоминайте важные вещи, ведь об этом не стоит молчать.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Домбова. Здравствуйте. На Чукотке потушили все лесные пожары. Самый крупный за сезон очаг площадью 26 тысяч гектаров локализовали на прошлой неделе. А вчера смогли полностью потушить. В окружном управлении лесами рассказали, что в дни особо интенсивного горения ликвидацией занимались 40 пожарных десантников, сотрудники МЧС и пожарно-спасательного управления. Были задействованы вертолеты Ми-8 и Робинсон. Всего за сезон в округе обнаружено 18 очагов. Общая площадь, пройденная огнем, почти достигла 45 тысяч гектаров. 16 возгораний ликвидировали специальные службы, с тушением еще двух помогла погода. Мониторинг лесного фонда Чукотки продолжается. Летчики-наблюдатели патрулируют территорию, а также идет отслеживание с использованием спутниковой системы. В промпарке «Анадырь» построят универсальный корпус для бизнеса. Из федерального бюджета Чукотки направят 101 миллион рублей. Деньги поступят в 2027 году и пойдут на расширение промышленной площадки рядом с окружной столицей. Новое здание будет рассчитано прежде всего на небольшие предприятия. Под одной крышей разместят производственные помещения, офисы и выставочные залы. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Начать работы собираются в следующем году, а закончить к концу 2028-го. Сейчас в парке площадью больше 10 гектаров работают свыше 10 компаний. Они перерабатывают рыбу, выращивают овощи, занимаются перевозками и другими видами деятельности. Резиденты могут подключаться к готовым инженерным сетям, пользоваться общей техникой и площадкой для контейнеров. Для них также действуют налоговые льготы. После исчезновения самолета в Иркутской области возбудили дело. Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Напомню, самолет Cessna-182 выполнял мониторинг лесных возгораний в Бадайбинском районе. Борт не вышел на связь и не вернулся в поселок Мама в назначенное время. На борту находились два человека – командир и летчик-наблюдатель. По данным трекера, экипаж осмотрел очаг возгорания в местном лесничестве, затем сделал круг над Бадайбо и взял курс на юго-восток. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Следователи и криминалисты приступили к работе, рассматриваются различные версии произошедшего. Латвия рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией. Меры могут принять на фоне проблем с нелегальной миграцией. Об этом сообщил премьер-министр Андрис Кулбертс, пишет РИА Новости. По его словам, Министерство внутренних дел Латвии приостановило работу патронники единственного пункта пересечения латвийско-белорусской границы, который расположен на автомобильной дороге. Заседание по этому вопросу пройдет сегодня. И в завершении выпуска. Самым популярным местом для пляжного отдыха у россиян стал город Батуми. Этим летом российские турагенты на 40% чаще бронировали жилье в главном морском курорте Грузии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии, сообщает ТАСС. Среди морских направлений россияне активно выбирают турецкие курорты – Анталью, Аланью и Кемер. Помимо этого в топе остаются азиатские пляжные точки – вьетнамские Нячанг и Дананг, а также тайландские Паттайя и Пхукет. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Собираем морожку понемножку.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Нет.

Ленинград и музыка танца. Действительно, танцуем, чувствуем эту самую музыку, под которую идут танцы, и чувствуем себя прекрасно. Ну а мы чувствуем себя прекрасно еще и потому, что в этом часе будет викторина, связанная с правилами дорожного движения. Да, друзья, она вернулась, вот, можно в ней участвовать. Главное услышать звук волшебный такой, на который можно реагировать по-разному. Но самое главное, что вы можете сделать, позвонить по тому же номеру 2600, как только его заметите. Помимо этого, можно смотреть на посты в мессенджерах, ведь они появятся, когда придет время. Слушайте и ничего не пропустите.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». И вот она снова здесь, дабы напомнить нам о важном, ну и разобрать все на примере. Разбирать будем не одни, а вместе с Михаилом. Михаил, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как настроение?
2: Настроение хорошее, наконец-таки любимая викторина вернулась. О, ура!
1: Да. Все верно. Она вернулась, это повод чувствовать себя хотя бы чуточку лучше.
2: Ну, задачка... Полноценным.
1: Полноценно даже так. Ну, надеюсь, все действительно так. И давайте приступаем к обсасыванию самой проблемы, ведь она у нас есть в задаче. Нужно не растеряться на перекрестке с неработающим светофором. Вы подъезжаете по дороге, которую, ну, не успели до конца отремонтировать. Вот она, на картинке некрасивая. Впереди небольшой участок грунтовки. Можно ли в такой ситуации воспользоваться преимуществом и проехать, никого не пропуская? Или приоритетное право проезда у машин, которые едут по полностью асфальтированной дороге? Как вы думаете, нужно нам уступать или не нужно?
2: Нет, нам не нужно уступать. Угу. Здесь очень все просто. Вы сказали, что не до конца сделанная работа, о, дорога.
1: Угу.
2: Ну, соответственно, здесь в этой ситуации распространяется правило помеха справа. И для автомобиля слева я являюсь помехой справа. Он должен мне уступить дорогу, поэтому я проезжаю вперед.
1: Ну что же, засчитываем этот прекрасный развернутый ответ и зачитываем полный, такой же, наверное, практический ответ, как вы дали. Небольшой, не отремонтированный участок асфальтовой дороги вообще не дает ее второстепенным качествам по отношению к пересекаемым. А значит, разъезжаться с автомобилем вы будете по правилам, как вы сказали, помех справа, то есть нерегулируемых перекрестков равнозначных дорог. Ловите. Вы помеха, помеху мы пропускаем. Ну, а вас поздравляем с победой.
2: Спасибо большое. Радио «Пурге» огромный привет.
1: Радио «Пурга» привет принимает и желает вам всего самого крутого в этот день. Участвуйте, выигрывайте. Ну и чувствуйте себя прекрасно. Мы с вами прощаемся и надеемся, что эти задачи помогают вам ориентироваться на дорогах намного лучше. Ведь иногда на практике еще не успели закрепить ту или иную ситуацию, но благодаря подобным задачкам это сделать намного проще. Ведь виртуальная реальность, картинки, вопросы викторины в этом помогают на ура. Так что участвуйте, друзья, слушайте эту викторину на наших волнах. Тоже звоните и делайте так, что сможете проверить себя в случае чего даже победить. А это, между прочим, не просто так, а 20 литров чего-то подходящего для ваших поездок туда-сюда. Ну а мы с вами ненадолго попрощаемся. Ведь дальше музыка в большом количестве. Наталья Подольская уже не боится спуститься.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: Езда по правилам.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Ваши белые полотенца потеряли свежесть? Попробуйте этот способ. После обычной стирки замочите их в тазу с горячей водой, добавив привычный гель для стирки и целый стакан обычной соли. Оставьте на час, а затем запустите обычный цикл в стиральной машине. Полотенца станут заметно ярче и мягче.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

винтаж и малахит. Еще один красивый камень, который ассоциируется с отношениями. Быть может, не прям совсем, но с каким-то видом чувства. Да, это может быть. Во-первых, красиво, во-вторых, почему бы и нет. Тоже дорого, и многие хотят и желают. А мы пожелаем только одного. Пускай эти чувства рано или поздно вас найдут. Ну, чем раньше, тем лучше, конечно, но иногда следует постараться. А мы постараемся промузыкалить и этот, и следующий час. Как надо. Weekend, Take My Breath прямо сейчас.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Китята из Лорина выходят на фестивальные экраны. Документальная картина о жизни юных жителей Чукотки начала путь к зрителю. 20-минутную ленту сняли в национальном селе Лорина в прошлом году. Дети рассказывают о месте, где за окнами проплывают киты, по улицам ходят медведи, а традиционный промысел соседствует с сельскими дискотеками. В кадры также вошли сбор дикоросов, выступление ансамбля «Лоринские зори», работа косторезов и купание в горячих источниках. Режиссер Владислав Баханович отметил, что за 3 недели съемок его особенно поразила атмосфера большой семьи, в которой живет все село. В июне китят показали на международном фестивале «Евразия Кинофест» в Сочи. В августе фильм представят на фестивале «На семи холмах» в Кирове. А 20 сентября в Московской библиотеке иностранной литературы. Когда картину смогут увидеть жители Чукотки, создатели сообщат позже. Федеральные эксперты высоко оценили усилия Чукотки по тушению лесных пожаров. Это показывают итоги работы за прошлый год, которые подвел Рослесхоз. Так, в нашем округе отметили положительную динамику по принятию мер по тушению лесных пожаров. Именно оперативность позволила своевременно обнаруживать возгорания и сократить их площади. Губернатор Владислав Кузнецов отметил, что в прошлом году по сравнению с 2024 почти на 90% сократилось количество возгораний, а их площадь стала меньше сразу на 95%. При этом 3 из 4 очагов ликвидировали в первые сутки с момента обнаружения. Добавлю, что в нынешний пожароопасный сезон группировка огнеборцев на Чукотке составляет 46 человек. Еще 4 занимаются авиапатрулированием. В работе активно задействованы вертолеты Ми-8 и Робинсон Р-44. Режим чрезвычайной ситуации ввели в 2 муниципалитетах Приморья после сильных ливней. Это касается Спасского и Яковлевского округов. Как пишет портал «Восток России», остаются отрезанными 2 населенных пункта – село Ясная Поляна в Анучинском и село Полыниха в Чугуевском округе. Для жителей там организовали лодочные переправы. В результате паводка зарегистрировано 19 переливов через автомобильные дороги в 12 муниципалитетах. После схода воды специалисты оценят ущерб, а пострадавшим окажут необходимую помощь. Росавиация впервые в истории страны выдала сертификат на коммерческие пассажирские перевозки на аэростате. Документ получила компания «Открытое небо». Специалисты подтвердили, что перевозчик полностью соответствует федеральным авиационным правилам. Сертификат позволяет выполнять полеты на легком пилотируемом судне. Это решение открывает для россиян возможность официальных туристических полетов на воздушном шаре. И в завершении выпуска в Карелии стартовал праздник «Каникулы Дедов Морозов». Зимние волшебники из разных регионов страны собрались в летнем путешествии, чтобы удивить местных жителей. Хозяева Талвиука, Покани и Дед Хала встретили гостей из Дагестана, Рязани, Архангельска, Челябинска и подмосковного Королева. Почетным участником стал главный Дед Мороз из Великого Устюга. Свой вояж сказочные персонажи начали с прогулки по Сортоволе и катания на катере по Ладожскому озеру. Местные жители признались, что чувствуют себя в настоящей сказке. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: не твоя, не твоя, зато с мечтами и желанием улететь. Серебро, отпусти меня на волнах радио Пурга. Ну и, конечно, мы ее отпустим. И дальше надо слушать уже ее подругу Пацифанюшу после Эли Фарбен, ну а затем вообще Брайана Ферри. А между тем будет еще и программа важная, очень полезная, ведь она буквально называется «Как сохранить деньги». И в нынешнее время это необходимо. Вот на 100%.
1: Радио Пурга.

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Раутас Аукэ Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
1: Ашварцио манином кавьосин Центробанка кенен кена там юнгут коурген. Темигут кутул ат орагэл ата нэнген тэвэт кэн орагэл анин кэна ганрмэсэн манином кавьосин Центробанка. Нин на темигут кухэн ата мэсэнджэр гэпэн кэлип кэр кэн ата Если у тебя мания орг, кенсмиор полиция лепим. На кисихине тен мина тору пет мюсерн вепа генвинтесина нан камбанка кен мюсер тен мсатем. Нкама нан гинтевет кенетин кунан кенат нараянг нат мюут кутул атлам. Тору тен мсэпэт. Рамани трешит кунгут законака инен акалтеу летем. Нкама турия нарасу нерешин так нкаминенам сеукинет кисит неретей кунгнет. Нкоретем юмут куда гаусетан кауни год нентакинам манином кауешин Центробанка кам нканауте йтой год амсете килит ульте нентакинет нкорем йой год нентакинет косе манином кауешекам тен мсет наратвунг нате минкре ром кауешкас раку нканауте банкамат нин омрет нин айвут кухнетем юмут куту лятелатем Хаусинан ет гисиус эт банка кен ване насиане на тенкама мик наси анасин эт маниярг кен тенмаса. Раку хаси торгнан ване синит кен манином кауюсина не на манит престурен каната манином кауюсит темимут кутус атас инам. А на манин не ване на тнапаха на твитяюсит кук. А в нанте ватка гисиус это Центробанка нкама хосе госорганизация кен ване манин не ваты год нитне тенкам ване анын сим гуунет мин креретек келит ульте атын неукелты. Хайвсинан ет гисиус эт банка кен акрам нын сим гуут кунет гитой гота келит ульте нкама есек тома каутасым неурам йой год анын тенет банкамат кыпым. Манином кауёсет ване на твана тынкама анван таткё тывас эт Центробанка кынканат тэнмас эт тэмьют кутуля атасын. Кынымгышаур кнетка синиткин эт тынкам тум гыт гытам окылхер кнетка тургин эт кэлит ульте туля атас эпэй.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукэ Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

Иван Купала и Кострома на волнах радио Пурга. Поистине уникальная песня. И да, на самом деле, не поется о городе, друзья. Многие так думают, наверное, почти все. Хотя тут уж дело в славянской мифологии. Да, тут есть персонаж, который творял по дороге весну и жизненную силу. Потому тут про цветы, ягоды, зеленые цвета, ну и не только. В общем, плодородно и приятно. Ну а дальше перемены. Это красиво, с чем нельзя не согласиться. А мод обо всем споет сам.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Французский монах Дом Периньон славился своей скупой бережливостью. При этом он просто обожал ходить в гости.
4: Ой, как хочется в гости-то. Ой-ой-ой-ой. Но без подарка-то неудобно. Что бы им понести? А, вот старое вино. Я даже не знаю, какого года. Испортил, спади. Ну ничего, ничего. Бутылка темная, они не заметят. Здравствуйте! А вот подарок, отличное вино.
5: О, спасибо! У нас как раз все закончилось, и бежать в магазин неохота. Ребята, открывайте!
4: Не-не-не, не надо, не надо.
5: Надо-надо, в горле пересохло, надо.
3: Так, 4 августа 1693 года французским монахом Домом Периньоном в результате довольно курьезных событий был открыт секрет изготовления шампанского.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
6: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-00-61 от 8 октября 2014 года.
6: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Актер Кит Харрингтон, то бишь Джон Сноу из сериала «Игра престолов», как-то раз посетовал в интервью на то, что продюсеры запрещают ему на съемках надевать шапку. По их мнению, открытые лица героев намного важнее. А Кит тем временем во время съемок в Исландии отчаянно мерз. Хотя есть товарищи, которые делают это добровольно. Это те мужчины, которые уверены, что шапка им не идет. На самом деле все это глупости, парень. Скажем, простая вязаная шапка с отворотом или без него подходит абсолютно всем. Это классика жанра, и она должна у тебя быть. Шапка круглой формы, закрывающая уши, подойдет для зимы, для поздней осени и для ранней весны. Все зависит от толщины. На холода лучше выбирать шапку с отворотом, поскольку двойная складка дополнительно защищает от ветра и холода. Ну а модели с помпоном, которые тоже частенько можно встретить в магазине, вовсе не превращают мужчину в воспитанника детсада. Они отлично подходят для носки вне работы или активного отдыха.
0: Территория мужчин.
1: Есть такое понятие у психологов – скрытая мужская депрессия. Почему скрытая? Да потому что мужчина и под страхом пыток не признается, что с ним происходит что-то не то. Снизилась либидо, замучила апатия и вообще дела не клеятся. А между тем эту хандру можешь диагностировать у себя сам, взять хотя бы сам факт повышенной раздражительности. Если тебя выводят из себя соседи, водители на дорогах, коллеги на службе, пора задуматься, отчего ты стал так остро реагировать на внешние раздражители. Очень часто такой сплин наступает осенью, и причины этого объяснимы. Световой день короче, а значит уменьшается выработка серотонина, который отвечает за настроение. Зато увеличивается выработка мелатонина, гормона, который постоянно клонит ко сну. Без солнца в организм не поступает и витамин D, а при его дефиците начинают лениться мышцы, ухудшается настроение и нарастает усталость. Так что попробуй начать гулять по утрам, к примеру, добирайся пешком на работу. Главное, чтобы успевал застать солнечный свет.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Ну а это Богдан Медведев и Broken Heart на волнах радио Пурган. Да, сердце может сломаться, разбиться, как обычно пишут в книгах, стихах, ну и поется в песнях, происходит в реальном мире. Да, просто романтичное сравнение. Ну а с разбитым надо поступать именно так, склеивать и потом беречь, дабы ничего уже не разбивалось и не пришлось горевать. Ну а мы, друзья, знаем один большой способ сделать не прям 100% всей работы, но как минимум один или два, а с миру по нитке уже хорошо. Это написать своим любимым. Может быть, просто привет, а может и целое поздравление. Благо 4 августа не без праздников, и что-нибудь да можно выбрать. Да, и не говоря уже о том, что есть и личные праздники. Дни рождения там, например, может юбилей и много чего еще. Просто пишите 924-789-2222 вот именно сюда, а после мы зачитаем. Вот с разных мессенджеров и будет разговор. Ну а прямо сейчас Джонни «Уходи, уходи» или же «Бора, Бора». Думаю, многим знакомы.
1: Пора по грибы, по ягоды. Радио «Бурган».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Победители дальневосточного конкурса встретятся в Анадыре. Юные писатели и художники расскажут о своих эссе и созданных по ним рисунках. В творческом проекте участвовали 36 ребят от 12 до 15 лет. Как рассказала руководитель Ассамблеи народов России на Чукотке Нина Терлецкая, конкурс «Два взгляда. Одна история» объединил подростков из разных регионов Дальнего Востока.
2: В этом году, в начале года, мы получили финансовую поддержку от аппарата и правительства Чукотского автономного округа на проведение конкурса. Приняли участие 8 регионов из 11 Дальневосточного федерального округа. Мы этому очень рады. Сначала участники писали сочинения о героях Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции. После написания эссе эти сочинения были слепым образом переданы другим участникам, сверстникам. Они на основе чужого эссе нарисовали рисунки. Было 3 номинации. Лучшее эссе, лучший рисунок и лучшая связка, когда сочинение и рисунок совпали. Определены 4 победителя. Из Чукотского автономного округа 2 человека, из Хабаровского края 1 человек и из Республики Бурятия.
1: 10 августа в 18:00 участники соберутся в музейном центре «Наследие Чукотки», представят свои произведения и встретятся с писателями. Посетить мероприятие могут все желающие без возрастных ограничений. Спасение Кулика-Лопатни продолжит после успешного эксперимента. На Чукотке завершился пробный этап подготовки к возрождению проекта «Путевка в жизнь». В течение 2 месяцев орнитологи работали в тундре возле Мыйны Пыльгина. Они собирали яйца песочника, красношейки и чернозобика. Выводили птенцов в инкубаторах, а затем растили их в защищенном вольере. Из них вывелись 33 птенца, 32 удалось вырастить и выпустить. Все птицы получили индивидуальные метки, по которым ученые смогут следить за их судьбой. Эксперимент помог проверить оборудование и обучить новую команду перед работой с краснокнижным лопатнем. Специалисты рассчитывают вернуться к его разведению уже в следующем году. Прежняя программа действовала с 2012 года по 2021. За это время орнитологи вырастили и выпустили 237 редких птиц. В результате атаки беспилотников на Московскую область погибли 5 человек, еще 6 жителей получили ранения. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Глава региона уточнил, что основные последствия атаки БПЛА зафиксированы в муниципальном округе Чехов. И в завершении выпуска детективы вновь возглавили список самых востребованных литературных жанров среди российских читателей в летний период. По информации издательской группы АСТ «Азбука», эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких последних лет. Помимо классических детективных историй, читатели активно покупают feel-good романы и хиллинг-литературу в мягких обложках, которые отличаются легким повествованием и счастливыми финалами. Значительная часть аудитории в сезон отпусков отдает предпочтение объемным классическим произведениям русской и зарубежной литературы. На этом пока все. До встречи в эфире в 19 часов.

Да, Сократы, только моя. О небольшой жадности, когда не хочется ни с кем делиться. И фраза «только моя» повторяется достаточно, чтобы все это поняли. Ну, мы такую жадность оценивать не сможем, как и, собственно, осуждать. Ведь это нормально, когда самое дорогое, что у тебя есть, ты так сильно защищаешь. Ну, а мы скажем, что границы иногда должны быть, ведь в здоровом мире даже эгоизм их помогает отстаивать. Ну, а прямо сейчас Елена Караулова «Просто так, потому что может».

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Радио Пурга.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Старт продаж гибридного внедорожника Танк 400 за почти 7 миллионов рублей в России намечен на первую половину августа. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Представительство концерна Great Wall Motor в России, Great Wall Motor Rus, объявило о планах по выводу на рынок новой комплектации рамного внедорожника Танк 400 под названием Техно Премиум с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Как сообщила пресс-служба компании, старт продаж намечен на первую половину августа текущего года. Автомобиль будет представлен в дилерской сети по всей стране. Рекомендованная цена 7 миллионов рублей.
0: Двигатель прогресса.
1: Главной особенностью новинки стала ее силовая установка. Она объединяет двухлитровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 231 лошадиная сила и 163-сильный электродвигатель, состыкованный с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная пиковая мощность достигает 394 лошадиных сил, а крутящий момент 750 ньютон-метров. Привод полный. Зарядка аккумулятора возможна не только от внешних источников, но и в движении от двигателя внутреннего сгорания, либо за счет рекуперации энергии при торможении. Оснащение комплектации Техно Премиум включает выдвижные боковые подножки с электроприводом, функцию раздачи электроэнергии до 3 кВт, камеры кругового обзора и опцию прозрачный капот. В салоне отделка натуральной кожей Nappa, премиальная аудиосистема с сабвуфером, система активного шумоподавления, двухслойные стекла, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша и солнцезащитные шторки на задних дверях.
0: Дорожный монстр.
1: Мультимедийный комплекс представлен 16-дюймовым дисплеем с интегрированными онлайн-сервисами Яндекс.Авто и обновлением программного обеспечения по воздуху. Виртуальный голосовой ассистент способен обрабатывать порядка 800 команд и управлять более чем 150 функциями автомобиля. Что касается внедорожного потенциала, то Танк 400 оснащен механическими блокировками дифференциалов, интеллектуальным полным приводом и понижающей передачей. Клиренс 224 мм, допустимая глубина преодолеваемого брода 800 мм. Внедорожник для российского рынка получил полный зимний пакет. Подогревы сидений, руля, стекол, зеркал и форсунок омывателя, а также омыватель камеры заднего вида, электронный ограничитель скорости и бачок стеклоомывающей жидкости увеличенного до 4,5 литров объема. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и уважайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Imagine Dragons и Demons на волнах радио Пургатов, что человек не идеален, и у него есть темная сторона, с которой можно бороться, что и делает герой песни. Ну и мы тоже боремся, ведь у каждого есть что-то свое. Страх, вина, травма, недостаток, который не показывается на публике, но он где-то внутри сидит и разъедает тебя время от времени. Ну а как с этим бороться? Ну, наверное, как-то работать над собой, что-то, возможно, принимать, ведь это может быть недостатком только в ваших глазах. Да и в целом, ведь у каждого свой путь и свои решения. А мы лишь

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, друзья, в нашей программе «Вместе далеко пойдем». Сегодня я приглашаю вас в путешествие не на край света, а в самое сердце России, в место, где сказка становится былью. Наш маршрут – городок с удивительным и забавным названием Мышкин, что в Ярославской области.
2: Погружаемся в историю.
1: Мышкин. Знаете ли вы, почему у города такое имя? Легенда гласит, что когда-то давным-давно князь, отдыхавший на берегу Волги, уснул, а на него уже поползла змея. Но маленькая мышка-проказница подбежала, укусила князя за палец, он проснулся и успел отбиться от гадюки. В благодарность князь приказал основать на этом месте город и назвать его в честь своего маленького спасителя. С тех пор весь город – это дань уважения маленькому грызуну. Он буквально пропитан духом приключений, дружелюбия и, конечно, мышьего любопытства. Здесь, в тишине старинных улочек, вы почувствуете, как время замедляет свой бег.
2: Время семейных эмоций.
1: Для юных искателей приключений в Мышкине есть настоящий клад – музей мышек. Здесь собраны игрушки и экспонаты со всего мира, рассказывающие удивительные истории о легендарном грызуне. А в музее русских валенок дети смогут увидеть, как мастера создавали уникальную зимнюю обувь наших предков. Тем, кто любит погрузиться в прошлое, советую заглянуть в интерактивный музей «Дом Мельника». Здесь воссоздана атмосфера начала 20 века. Запах свежесмолотой муки, старинные инструменты и живые рассказы о жизни на мельнице. Не забудьте о соседних поселках, которые делают поездку еще более запоминающейся. Вятская порадует вас архитектурными памятниками, а Карабиха – живописной природой и домиком Некрасова, где великий поэт находил вдохновение.
2: Конец пути.
1: Ну а чтобы поездка состоялась, давайте о главном. На автомобиле из столицы это примерно 4,5 часа в приятной дороге. Если же предпочтете общественный транспорт, то ваш путь лежит через Рыбинск или Углич. Оттуда до Мышкина рукой подать. Итак, друзья, пакуйте багаж и свое любопытство. Живой, дружелюбный и сказочный Мышкин ждет вас. Это тот самый уголок России, куда хочется возвращаться.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Тэффи Оус Лондон и Кингс Гэлакси на волнах радио Бурган. Целая галактика возможностей, музыки и хороших идей. Надеюсь, все это будет здесь. И даже если оно уже здесь, то никуда не денется. И уж тем более увеличится с наступлением вечера, до которого осталось совсем немного. Ну а провожать остатки этого дня будем вместе с Владимиром Пресняковым и Кай, которые странные и что-то желают. Ну а также нас ждет выпуск новостей уже на чукотском языке, друзья. Ну а в новом часе уже услышимся.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, к палим дельхит, который пыль, так мы нам мыславли, а умни на пенельку. Чукот, как ин пенькули, на этом мысли, но так ан ятир, гатум кнуте, кин нан майнес, но так ан ятир, ин мейнес, ан кликин нан мысли, ин тысяч гектар, тем, инен вилеусин, гасал, неделя, кам, айвэг ин пинкухина округа кина управления полисами нанам гасаурка тем гетилиусин эт нирэкли кинен ин пинкуха тем анкама нирак рин атвэ мэнгрин атвэ анкама марин атвэ гаяс нам амас этэн утинэсэ к округа кэс усин эт мангит кинам грот кин но такан я тирэ тем амас этэ янжина гатасэ нирэкли кин мэлсэн тысяч гапарос ма гектар тем Мангиткин нан мэсэгэн гин пингүүлэн адын эн пингүүл нирак илэг эвинрэлсэн адыр пингүүг юр панина кэттэвгэнрэр он эсэргэн ад нотакан ятэргэт спутник пэнг ама рин атвэ. Чукот кака гемкэлсэн ад вэтэн майнгав ютэ вэнгэ кака катюмэсэрэм гэлсэн вэтэн майнгав хозяйства Антонинан Кадашниковай. Минкре нанам гасаурка тапанлэнгэл от информагентства Чукотка ngutin ngergere нерегисинг на тамгрот кинтон над овощи рамайнга в йоте иура номпатварк нинкуна амал аленка на милисирэрк нинкама нэкэрк на вэтэн майнга в йосин гетэйклэн вэнкина промышленный парк Каса венратирге по округа кина правительства и пыем амал это региона ка вэтэн майнга в хозяйство от маниткин нэн паролся рыгана на нэн гивэка нэн мэнгэ Кенат Нроса Мсенхликин Мнгиткин тон над овощи. Чукотка кана я тангарка на тлененг эт Белоруссия кина гапал тлисена тур тлененг эт ратьёлкал тенгергер округа уты. Минкре нанам гасаурка та округа кина сельхозуправления и пэм. Корен ветен камратен вет эти укели уитка кали пасена тэм. Ретурт ленэнгэнгэ акуран рет хозяйства ватарка кэнэ. Тэмингэс агэнрэр унэрэлсэр кэнэт минкэ мэсэ рамэусэратья саасэнг акалтар тэргэтэ нэрэт нэрэ тэньэнгэнэтэ тэлэнэнгэнэймэуэркэнэтэ тэлэнэнгэнэймэуэркэт мэусэр вэлсэк Чукоткан кам Беларусия. Мюсертенмас анперенветен камратенвете романи трелетко а федеральное агентство по делам национальности инкама округа киномани по кхинкина миллион гапарольма. Атеолькин нинвил анинэнгэрэл нрэпкир ачукотка утэн теплоход сияние севера гэквэлхин архангельскай ппэки утэн нк нингатвахан аттарантай кэсхэт оборудование ткимит атэн камкутти инэнгэтэн тэлан вакайгэсхан какраяунин ат нирах неделятэн атеолькин атвата инэнгэрэл анманитрэлсё государства и пэм Анкана манитрель фергепы, нинвель ратван, это рапкирау йотты инэн, это энантин маус, это северное морское пароходство. Компания Романинга, мангитхлекин, нирэкликин, нирака, миллион гапарольма. Мутинанкаек, вейнэрюсе, так ринэрэты, кунэсэ, эур мэк ратван, это инэн, это Ринерэркэна мэкэм, армалты яурэна нэнтэнмэс аухэнат архангельская ппэкэу тэртэнмэс ава нгроса ринерэтэм.

0: Мари Краймбрери, иди танцуй. Ну а сама размышляет о вечном, о правильном и о том, что на самом деле правильных вариантов нет. Есть просто варианты, где ты выбираешь, наверное, то, что действительно хочешь в данный момент. Так что да, все правильно. Вот что бы вы хотели прямо сейчас? Рыбу или говядину? Ну, выбирайте то, что можно, в принципе, выбрать. Ну, или если есть оба варианта, почему бы не выбрать и то, и другое? Ведь никто не запретит, а правильного в любом случае не будет. Ну, а у нас есть варианты, и мы все послушаем. И Василия Гюркея, и Пинк, и даже Криса Исаака. Can't help feeling in love совсем скоро.
1: Радио Пурга. И рыба сама идет.

Радио Пурга. Радио Пурга.

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Сегодня в меню нежное куриное филе под сливочным соусом. Сочное, быстро обжаренное, соус густой и ароматный. Отличный ужин за считанные минуты. Что нам понадобится? 500 граммов куриного филе, 150 миллилитров сливок 20%, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пучок свежей петрушки, 2 столовых ложки растительного масла, соль, свежемолотый черный перец по вкусу. Готовим! Куриное филе режем небольшими кусочками. Обжариваем на раскаленном масле до золотистой корочки 5-7 минут. Почувствуйте, как мясо запечатывает свои соки внутри. Теперь добавляем мелко нарезанный лук и измельченный чеснок. Обжариваем еще пару минут до появления характерного запаха, но не дайте чесноку подгореть. Теперь вливаем сливки и доводим до кипения. Уменьшаем огонь до минимума и томим 5-7 минут, пока соус слегка не загустеет. Добавляем соль и перец по вкусу. Снимаем с огня, вмешаем мелко нарезанную петрушку. Зелень добавит свежести и яркого цвета. Все, блюдо готово! Подавайте сразу с любимым гарниром или просто так. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: I have Sophie, the Giants, all night. И что же можно делать целой ночью? Наверное, самый лучший вариант — это выспаться посреди этой рабочей недели. Да, друзья, лучше этим воспользоваться как надо. Потом никто не будет жалеть, что не выспался, и все пошло наперекосяк. Ведь сбить режим как два пальца, а вот восстановить уже придется поработать. Ведь это вещь такая, один раз нарушил, а после все пойдет по накатанной. Потому спим, высыпаемся, а вот уже на выходных можно подумать над тем, как провести свободное время не только по ночам. Ну а мы же сейчас проводим и то, и другое под музыку «Русский размер». Вот так слушаем.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: градусы, волшебные ресницы и факт того, что время действительно замедляется в некоторые моменты. Хотя иногда, когда занимаешься чем-то хорошим, все знают, что время пролетает настолько быстро, насколько ты не хотел бы этого ощущать. Да, такое есть. Ну а когда что-то не очень приятно приходится делать, может быть, монотонное, кажется, будто бы в один день прошел целый год. Ну а что поделать, у каждого по-разному. Ну а если полюбишь даже ту самую монотонность, быть может, время пробежит еще быстрее. Главное попробовать. Ну а чтобы не было скучно, будет играть что-нибудь наподобие BTS. Dynamite на волнах Радио Пурга.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. 16 семей переедут в новые квартиры в Кончелане. Как сообщил Владислав Кузнецов, под расселение аварийного фонда в селе начинают возводить два многоквартирных здания. Сейчас рабочие приступают к устройству фундаментов и стен. По проекту каждый объект рассчитан на 8 квартир. Одну однокомнатную, 6 двухкомнатных и одну трехкомнатную. Все помещения сдадут с готовым ремонтом, поэтому новоселы смогут заселиться сразу после получения ключей. Полностью завершить работы планируют в декабре следующего года. Строительство идет в рамках программы переселения из ветхого жилья. До конца этого года власти намерены предоставить жильцам аварийного фонда еще 49 новых жилых помещений. Их общая площадь составит более 2900 квадратных метров. Всего за год в округе рассчитывают сдать 13 тысяч квадратных метров жилья. Масштабный спортивный фестиваль пройдет в Билибино в середине месяца. Он объединит сразу несколько событий. Полярные игры «Армайгаджикан», соревнования по борьбе ТКФ, Берингийские игры, а также стратегическую сессию. Как рассказали в окружном департаменте физкультуры и спорта, участниками состязаний станут жители Чукотки, Камчатки, Якутии, Магаданской и Мурманской областей, а также гости из Беларуси и Ирана. В Берингийских играх запланировано 7 дисциплин и 2 категории для спортсменов от 12 до 15 лет и старше 18. Матчи по ТКФу пройдут среди борцов до 22 лет, представителей России и Ирана. А в стратегической сессии поучаствуют региональные и федеральные эксперты. Например, представители Росэнергоатома, Минпросвещения, Баймского ГОКа. Запланирована на фестивале и культурная программа, концерт, народные гуляния, выставка. Для зрителей старше 12 лет. Число пострадавших в результате атаки беспилотников под Геленджиком увеличилось до 58, как пишет ТАСС, среди них 12 детей. По поручению губернатора 19 пострадавших перевезли в краевые больницы Краснодара. Напомню, дрон ударил по пляжу в Архипо-Осиповке около 11 часов по Москве накануне. В результате атаки погибли 7 человек, включая 3 детей. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Власти окажут помощь всем пострадавшим и семьям погибших. Продажа вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта в России станет незаконной с 1 сентября. Исключением будут только те торговые точки, которые являются единственным местом продажи никотиносодержащей продукции в населенном пункте. Закон Владимир Путин подписал в декабре прошлого года. Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотиносодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. И в завершении выпуска. Более половины россиян отказались от отдыха ради ремонта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос телеканала «Бобер». Женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта, в то время как мужчины затевают его спонтанно или под давлением второй половины. Более 68% респондентов отметили, что самостоятельные работы по преображению дома помогают им справляться со стрессом. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Катюша, лети за лентой или лето за лентой. В общем, там, где лето, туда и надо лететь, ведь оно еще не закончилось, у него целый месяц в запасе. Ну, а у нас вместе с ним, потому делаем то, что надо, делаем то, что не успели сделать, и, разумеется, наслаждаемся этим замечательным воздухом. Ведь летом он другой. Такого больше не будет. До следующего. Ну и его мы тоже встретим. А пока будем говорить о том, что есть. И, кстати, есть Хабиб от Волги до Енисея, Лени Калум Скотсты, а после Корона. Да, та самая, где ритм ночью. И да, мы скоро его послушаем.

Бросить курить – это просто. Нужно только захотеть. Радио «Пурга» за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

Да, Беовульф и Феникс, который возрождается даже из пепла. Ну, как и почти какое угодно творчество, которое могли позабыть, но по итогу оно вот здесь и сейчас, но в другой обложке. Да, каверы делают то же самое, что и Феникс в книжках. И за это скажем им спасибо. Ну а дальше у нас праздники. Да, 4 августа не отпустят, пока не расскажут о том, что это день качания на качелях. Ведь это весело. Они есть почти везде. Почему бы и не подумать об этом, как провести досуг после работы, если по пути та самая качеля. И вы вписываетесь в рамки, возможно, габаритов и веса, дабы соблюдать технику безопасности, ведь это важно. Ну а еще есть один праздник, это День гостя. Уже попроще, но, как сказать, все-таки вторник, и не каждый будет собираться куда-то идти. Хотя, если вам не все равно, то тогда почему бы и нет? Всех любителей принимать гостей и ходить в гости поздравляем. А сами летим к шаману, ведь он достанет вместе с нами до самого неба. Подразумеваем душу.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, почему цветная капуста так называется, если она белая? В отличие от обычной капусты, где в пищу употребляют плотный кочан из листьев, у цветной капусты съедобной частью являются соцветия, не раскрывшиеся цветочные почки. Именно из-за этого ботанического отличия она и получила свое название. Интересно, что в других языках ее название также связано с цветами. Кстати, цветная капуста бывает не только белой. Селекционеры вывели сорта с фиолетовыми, зелеными и оранжевыми соцветиями, которые не только выглядят необычно, но и обладают различными свойствами. Эти необычные цветы появляются благодаря антоцинам и каротиноидам, природным пигментам, которые придают овощу насыщенные оттенки.

0: Николай Носков и «Однажды сойти с ума». Ну а от любви этого как будто бы даже ждешь. Ну, не в самых плохих смыслах, но хотя бы в каком-то точно. Ну а прямо сейчас не будем делать вообще ни в каком, ведь сходить с ума нам точно не требуется. Тем более, что вечер уже настал, и можно для многих сделать довольно простое движение, а именно выдохнуть и расслабиться. Я же надеюсь, расслабляться и выдыхать будем под музыку. У нас «Но-но-но» Папин Блад, «Лифлайм Тану», а также «Дис и Теодора» с мелодрамой. Ну и на этом, разумеется, также не заканчивается праздник. Он будет длиться 24 на 7, ведь с вами радио «Пурга», и музыка здесь будет всегда. А я с вами прощаюсь. До завтра.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В промпарке «Анадырь» построят универсальный корпус для бизнеса. Из федерального бюджета Чукотки направят 101 миллион рублей. Деньги поступят в следующем году и пойдут на расширение промышленной площадки рядом с окружной столицей. Новое здание будет рассчитано прежде всего на небольшие предприятия. Под одной крышей разместят производственные помещения, склады, офисы и выставочные залы. Начать работы собираются в следующем году, а закончить к концу 2028-го. На Чукотке потушили все лесные пожары. Самый крупный за сезон очаг площадью 26 тысяч гектаров локализовали на прошлой неделе, а вчера смогли полностью потушить. В окружном управлении лесами рассказали, что в дни особо интенсивного горения ликвидацией занимались 40 пожарных десантников. Сотрудники МЧС и пожарно-спасательного управления были задействованы вертолеты Ми-8 и Робинсон. Всего за сезон в округе обнаружено 18 очагов. Тем временем специалисты Рослесхоза высоко оценили усилия Чукотки по тушению лесных пожаров. Это показывают итоги работы за прошлый год. Так, в нашем округе отметили положительную динамику по принятию мер по тушению лесных пожаров. Именно оперативность позволила своевременно обнаруживать возгорания и сократить их площади. Губернатор Владислав Кузнецов отметил, что в прошлом году по сравнению с 2024 почти на 90% сократилось количество возгораний, а их площадь стала меньше сразу на 95%. Эксперимент по возрождению проекта «Путевка в жизнь» признали успешным. В течение 2 месяцев орнитологи работали в тундре возле Майна-Пыльгина. По итогам полевого сезона удалось проверить оборудование и обучить новую команду перед работой с краснокнижным лопатнем. Специалисты рассчитывают вернуться к его разведению уже в следующем году. Прежняя программа действовала с 2012 по 2021 год. За это время орнитологи вырастили и выпустили 237 редких птиц. Победители дальневосточного конкурса встретятся в Анадыре. Юные писатели и художники расскажут о своих эссе и созданных по ним рисунках. В творческом проекте «Два взгляда, одна история» приняли участие 8 из 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Всего 36 ребят от 12 до 15 лет. 10 августа в 18 часов участники соберутся в музейном центре «Наследие Чукотки», представят свои произведения и встретятся с писателями. Посетить мероприятие могут все желающие без возрастных ограничений. На фестивальные экраны выходит фильм о юных Лоренцах. В документальной картине «Китята» ребята рассказывают о своей жизни и буднях села. В кадр также вошли сбор дикоросов, выступление ансамбля «Лоренские зори», работа косторезов и купание в горячих источниках. В июне «Китят» показали в Сочи, в августе представят в Кирове, 20 сентября в Москве. Когда картину смогут увидеть жители Чукотки, создатели сообщат позже. На сегодня у меня все новости. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире завтра.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Когда мы заглядываем на огонек витрин с модной одеждой, то попадаем в настоящий женский рай. Дизайнеры давно научились создавать стильные вещи для любого типа фигуры, а уж магазинные скидки в период распродаж подкупают вдвойне. Одежда стала доступной, но, увы, не эксклюзивной и не всегда желаемого качества. Вся эта гигантская индустрия именуется масс-маркетом. Бренды делают ставку на покупателей со средним уровнем дохода, и, соответственно, в таком магазине легко найти свитеры синтетики, но практически нереально отыскать вещь из кашемира. Впрочем, не стоит думать, что среди масс-маркета невозможно купить ничего приличного. В магазине всегда можно найти одежду достойного пошива и с хорошим составом ткани. Такие вещи при грамотном уходе смогут радовать вас годами. Не можете сориентироваться в торговом центре самостоятельно? Тогда почаще просматривайте инстаграм-страницы модных блогеров. Они очень часто делятся своими отличными и вполне бюджетными находками. И главное, оставляют пароли и явки, то есть и цену, и название марки. Сколько бы фитнес-клубов ни открывалось в этом мире, и как бы настойчиво ни велась пропаганда спортивного образа жизни, всегда найдутся те, кто ищет путь наименьшего сопротивления. Сидеть на диете, исправно посещать тренировки, сложный да и откровенно лень. Куда проще отправиться в клинику на процедуру липосакции, где из тебя выкачают лишний жир. Казалось бы, есть деньги на врача, нет проблем, но на деле не все так оптимистично. Девушки, не будем забывать, что липосакция – это серьезная хирургическая операция. Она связана с наркозом, с проколами на коже и с большой травматичностью тканей. Мало того, медики раскрывают секрет. Жир, удаленный в одной части тела, приводит к тому, что излишки будут откладываться в другой. И порой даже в самых неожиданных местах, к примеру, в области запястья или щиколоток. Ну и, наконец, в местах проколов часто образуется фиброз. Это такие шишки, которые трудно и долго рассасываются. А теперь спросите себя, по-прежнему ли вы хотите доверить свое похудение аппарату, вместо того, чтобы поработать в спортзале на благо собственного здоровья и красоты? Территория женщин.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттак, к палям тельхит, который помнил, тега мы нам мгсаусь, а умни на пенелькут. Чукот, как на рая, а там на тельхине, нет Белоруссия, кена. Гапал тельхисен, а тур тельхине, нет ратюльхальте, энергеру округа у тим. Минкре, нам мгсаур, кет округа кена сельхозуправления, и пэм корен ветен, камратен ветет, и укелю, и ткакали пальцена тэм. Хосе неделя, кен месен, рентлятен, нет, Новосибирска, и по Владивостоке тэм. Нкоре Чукотка, танкае, квенеререн, нет, ретур тленен, аватарка, кен кораун рет хозяйства. Темин, агнрру, нерешен, нет. Минки мисрамиусиретя ас асенкем, а хальтатири ташва нарецингнетем. На тишине неймеукнет мисирвичек Чукоткан кам Белоруссия. Корен ветен кам ратен вете гамани трешет кошена Федеральное агентство по делам национальности кам округа кинамани по кельхинкин миллион гапарольма. Чукотка кагеном кюшенет вотен майнау йоттем венгакам гакатю мюсерам гошен вотен майнау хозяйствам Антонинан Кадашниковаем. Минкре нан мусаур каттапын сенгэсет информагентства Чукотка мутиннергеры неревисингне тамгроткен тоннат овощер майнау йоттем. Юра ном патваткана инхуна мэс ашенкан мюсерэркан камнекэркан вотен майнау йотшен гетэйкшен венкина промышленный парк Каса венратирге по округа кина правительства ИПИМ. А мы это региона, к вотен майнау хозяйства от манитки нен пароля, органа нен гивек нен майнау кенет гроза, мы сенклекин маниткин тоннат вотен майнау йот. Округа кен пешкан теушенет вен вне квау йотте манитрель хргет коммунальные тарифы тем. В энкене межрайонной прокуратура тагель ушенет реквау йотте манитрель хргет раун ретирге кенам. Минкре нан мгсаур кет ведомства ип компания та Феникс геник вывшинете. Теньенк мутингивик организация та синит геник вывшинете. Мрокше кен мниткин нан мсинг нан мтвара кенатен кама. Сунгума кет лет нмтваша крен синит кен нан мтвара лете. Мсинг най ишек нмтваша твенкин гамани трешет кушенат мкэм. Межрайонная прокуратура та гетеном сенгсенером компания кенем. А мы с этим мы тваз эн мани трешрит гемкесенет мыка нерекена миллионок. Гиус эмюсис эмюсертен мыс уйет нен ютэсе ухенет тульси кэтэм. Чукотка ка гепсет кусенат тэлкен свипет мюсертен мыс кенем. Нирен ильсика орнитологи гемюсерельсенет нутэв мэйн пищу хасам. Рыганан гисихинет лиглиутен камнен мэйн ухенетэм. Амас это хликкин мниткина нира ка кайтульси кэтрамайн ауйотте геттисинетэм. Амас он гарасик васенатэн кэнайпа гиус эмюсильса гэнрару нерэсиркнетэм. Гая таанленат оборудованиатэн камнен игусеунет гиус эмюсильсатэм. Гиуса мюсил трепешкантен тяуринам. Тенкит онгаркана мюсертен мыс анриалтаса он вете тульсикет гамгосен 2012 гивей по 2021 гивей таунеты. Анкана гивей по орнитолога генмейнеусенет мангит клекен кликен мангиткен нир акам кай тульсикет. Анкана бетаплет куркан атау иргат таунеты.

0: Реклама на радио Бунда.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: А знаете ли вы?
1: Слово «небоскреб» сегодня неразрывно связано с гигантскими башнями из стекла и стали, царапающими облака. Но его история началась не на суше, а в открытом море, примерно 2 века назад. Так моряки называли самый верхний, самый высоко вздымающийся парус на мачтах парусных судов – треугольный скреб. Он ловил ветер у самых небес, был символом устремленности ввысь, дерзости, покорения стихии. Когда в конце 19 века в Чикаго и Нью-Йорке начали расти первые высотные здания, поражавшие воображение своей невиданной доселе высотой, их тут же окрестили небоскребами. Название прижилось идеально. Новые исполины суши, как и те паруса когда-то, буквально скребли небо, олицетворяя человеческую дерзость и технический прогресс. Морской термин навсегда пришвартовался к городскому пейзажу.
0: Теперь буду знать.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

кожаной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: А знаете ли вы, что для смыва в туалете можно тратить значительно меньше воды, чем вмещает ваш бачок? Чтобы сэкономить и воду, и деньги, просто положите в сливной бачок кирпич. Он вытеснит часть воды, сократив объем каждого смыва. Важно, кирпич в воде со временем крошится. Это грозит засорами или поломкой бачка. Поэтому либо плотно оберните кирпич в несколько слоев полиэтилена, либо замените его пластиковой бутылкой, наполненной водой или песком. Так вы сохраните эффективность и избежите проблем.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Старт продаж гибридного внедорожника Танк 400 за почти 7 миллионов рублей в России намечен на первую половину августа. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Новый взгляд.
1: Представительство концерна Great Wall Motor в России, Great Wall Motor Rus, объявило о планах по выводу на рынок новой комплектации рамного внедорожника Танк 400 под названием Техно Премиум с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. Как сообщила пресс-служба компании, старт продаж намечен на первую половину августа текущего года. Автомобиль будет представлен в дилерской сети по всей стране. Рекомендованная цена 7 миллионов рублей.
0: Двигатель прогресса.
1: Главной особенностью новинки стала ее силовая установка. Она объединяет двухлитровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 231 лошадиная сила и 163-сильный электродвигатель, состыкованный с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная пиковая мощность достигает 394 лошадиных сил, а крутящий момент 750 ньютон-метров. Привод полный. Зарядка аккумулятора возможна не только от внешних источников, но и в движении от двигателя внутреннего сгорания, либо за счет рекуперации энергии при торможении. Оснащение комплектации Техно Премиум включает выдвижные боковые подножки с электроприводом, функцию раздачи электроэнергии до 3 кВт, камеры кругового обзора и опцию прозрачный капот. В салоне отделка натуральной кожей Nappa, премиальная аудиосистема с сабвуфером, система активного шумоподавления, двухслойные стекла, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша и солнцезащитные шторки на задних дверях.
0: Дорожный монстр.
1: Мультимедийный комплекс представлен 16-дюймовым дисплеем с интегрированными онлайн-сервисами Яндекс.Авто и обновлением программного обеспечения по воздуху. Виртуальный голосовой ассистент способен обрабатывать порядка 800 команд и управлять более чем 150 функциями автомобиля. Что касается внедорожного потенциала, то Танк 400 оснащен механическими блокировками дифференциалов, интеллектуальным полным приводом и понижающей передачей. Клиренс 224 мм, допустимая глубина преодолеваемого брода 800 мм. Внедорожник для российского рынка получил полный зимний пакет. Подогревы сидений, руля, стекол, зеркал и форсунок омывателя, а также омыватель камеры заднего вида, электронный ограничитель скорости и бачок стеклоомывающей жидкости, увеличенного до 4,5 литров объема. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и уважайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сможешь ли ты без интернета ответить на вопрос, что такое свитшот? Некоторые уверены, что это новое название старой доброй олимпийки. Другие считают, что речь идет о толстовке с начесом. Словом, пора несколько освежить запас модных терминов. В 50-х годах прошлого века американец Бенджамин Рассел впервые стал выпускать просторные рубашки без пуговиц для занятий спортом. Задача ее не прилипать к потному телу во время нагрузок. Вскоре свитшоты можно было увидеть на фотокарточках американских баскетболистов и футболистов. Звездный час свитшота настал тогда, когда костюмер фильма «Рокки» решил надеть его на Сильвестра Сталлоне. Сегодня спортивные рубашки перекочевали в гардеробы людей, далеких от олимпийских рекордов. Если свитшот вывернуть наизнанку, на ткани можно заметить бороздки или рифление, а зимние варианты чаще всего делают с легким начесом. В любом случае, материал этот крайне приятен телу, носить свитшот можно практически с любой одеждой, кроме классической. Словом, если в гардеробе есть хотя бы одни джинсы, к ним непременно стоит приобрести эту удобную кофту.
0: Территория мужчин.
1: Ох уж эти понедельники. Вечно они не дают покоя. Прямо посреди выходных тебя будут и говорят: давай-ка, дружище, вставай, иди на работу. А потом, как по накатанной, исправно ходи туда-сюда следующие 4 дня и изображай перед шефом бодрость духа. Если по утрам входишь в рабочую колею со скрипом, попробуй заменить привычный кофе чаем с имбирем. Один запах этого корня снимет усталость, поднимет настроение и тонизирует. Кстати, научно доказано, имбирь еще и стимулирует мозговые клетки, что очень важно для тех, кто занимается интеллектуальным трудом. А еще возьми за правило чаще улыбаться. Бывают такие ситуации, когда клиенты или коллеги реально ставят в тупик либо каким-нибудь невыполнимым требованием, либо тем, что застали врасплох. Так вот, просто улыбнись в этот момент. Все мы люди, и нам иногда нужны 2 минуты на раздумье или переосмысление подхода к задаче. Сильно облегчишь себе жизнь.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе заснеженные вершины Хибин, где снег лежит до самого мая, а воздух звенит от чистоты. Добро пожаловать в Кировск, город за полярным кругом, где зима превращается в праздник, а лето дарит удивительное открытие.
2: Отправляемся в путь.
1: Семьям с детьми понравится курорт Большой Гудьявар с пологими трассами и снежная деревня, самая большая в России, где каждый сезон вырастают новые ледяные замки. А в саамской деревне Саамсыйт можно покататься на оленьих упряжках и погладить пушистых самоедских лаек.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Но главный зимний секрет Кировска – подземный гейзер. Два обычных крана с артезианской водой к февралю обрастают голубыми ледяными куполами высотой в несколько метров. Внутри продолжает шуметь вода, а снаружи получается готовая декорация для сказочных фотографий.
2: Следующая локация.
1: Хотите тепла среди морозов? Загляните в полярно-альпийский ботанический сад. Единственный в мире за полярным кругом. В его оранжереях круглый год цветут орхидеи и лимоны. А летом по экотропам можно пройти от северной тайги до арктической тундры. Рядом находится бесплатный музей «Апатит» с коллекцией редких минералов и интерактивными экспозициями, посвященными освоению Заполярья.
2: Путешествия без преград.
1: И не пропустите Хименогорский монастырь, самую северную женскую обитель в мире. Его голубую башенку видно издалека, а атмосфера наполнена тишиной и живой историей.
2: Смотрим на карту.
1: Как добраться? Прямой рейс из Москвы занимает около 2,5 часов. Лучшее время для поездки? С декабря по март для зимних развлечений и катания на тюбингах. С июля по август для походов и ботанических прогулок. Жилье и подъемники лучше бронировать заранее. В сезон места быстро раскупают. И помните, открывайте мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

В селе Мейны-Пыльгино есть необычное место – кладбище якорей. Там хранятся якоря Мейны-Пыльгинского рыболовецкого флота. В Мейны-Пыльгино радио Пурга вещает на частоте 101,6 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Кю-кю, друзья, с вами Екатерина Трегубова, в эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. И нет, я не совсем кю-кю, а просто для тех, кто любит разнообразие на столе, я подготовила рецепт кавказской яичницы кю-кю. Это милое название блюда из яиц, слегка взбитых и смешанных с измельченной зеленью. Что нам понадобится? 6 яиц, 100 граммов шпината, пучок зелени, 1 столовая ложка сливочного масла, половинка луковицы, 100 граммов брынзы, щепотка соли и черный молотый перец. Как готовим? Зелень можно использовать любую. Чем больше и разнообразнее, тем лучше. У меня свежий шпинат и замороженная петрушка и укроп. Лук измельчаем кубиком, шпинат крупно нарезаем. Складываем все в миску, добавляем соль и перец. К остальным составляющим добавляем раскрошенную брынзу. Вбиваем 4 яйца и перемешиваем смесь вилкой. Ничего взбивать не надо, достаточно только перемешать. Возьмем 2 формочки для запекания, смазываем их сливочным маслом и распределяем яичную смесь. Накрываем верх формочек фольгой. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут. Достаем формы, ложкой делаем в центре углубление и вбиваем в каждое по 1 яйцу, стараясь не повредить желток. Сверху посыпаем солью и черным молотым перцем. Снова запекаем, но уже без фольги, чтобы белок схватился, а желток остался жидким. Вот и все. Интересный вариант яичницы уже зовет вас к дегустации. А вы зовите всех к столу. Приятного аппетита и до новых рецептов.
0: Сели, поели!

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Киноиндустрия – это не только искусство, но и большой бизнес, где успех часто измеряется не в аплодисментах, а в миллиардах заработанных денег. В настоящее время абсолютным рекордсменом остается «Аватар» Джеймса Кэмерона. После очередного повторного проката, включая Китай, фильм собрал без малого 3 миллиарда долларов в мировом прокате. Это уже вторая победа «Аватара». С 2009 по 2019 он держал лидерство, пока его не сместили «Мстители» – финальная часть. Но Кэмерон не сдался и вернул себе трон. Однако, если смотреть с поправкой на инфляцию, то безусловным чемпионом остается фильм «Унесенные ветром» 1939 года. Если пересчитать его сборы на современные деньги, то фильм собрал более 3,5 миллиардов долларов. Это настоящий финансовый рекорд из прошлого века.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

них. Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Женщина, накинувшая на себя мужскую рубашку, есть в этом что-то невероятно притягательное. Впрочем, стилисты советуют не мелочиться и позаимствовать из гардероба своего бойфренда еще несколько вещиц. Скажем, пиджак. Если слишком велик, купите себе такой же, только меньшего размера, но непременно в отделе мужской одежды. Поверьте, это один из самых универсальных элементов гардероба, и при этом он поможет вам выглядеть особенно хрупкой и утонченной. Мужской пиджак можно носить с джинсами или леггинсами, или даже накинуть поверх коктейльного платья. Вариантов масса. А чтобы не выглядеть в таком наряде, как гаврош, просто закатайте рукава. Не упускайте случая примерить еще и свитшот своего благоверного. Его можно прекрасно сочетать с разлетающимися юбками по будням и, конечно, с рваными джинсами по выходным. Ну и, наконец, нам пригодится фланелевая рубашка в клетку. Она будет выглядеть отлично в сочетании с шортами. Просто завяжите концы рубашки на поясе и почувствуйте себя подружкой крутого американского парня. Каждый из нас, кому посчастливилось побывать в роли невесты, навсегда запомнится месяцы подготовки к собственной свадьбе. Учесть сочетание своего букета с бутоньеркой жениха. Найти классные, но при этом удобные туфли. Порепетировать с прической, макияжем и, конечно, выбрать самое умопомрачительное платье. А вот с маникюром невеста особенно не экспериментирует. Классикой жанра считается элегантный френч. Впрочем, стилисты уверены, что этот вариант откровенно устарел. Есть масса альтернатив. Скажем, жизнерадостный розовый лак прекрасно подойдет к букету из садовых роз такого же яркого оттенка. Вы будете выглядеть смело, но при этом не переступив границ хорошего вкуса. Ну а если вы питаете особенную любовь к лаванде, то покройте ногти нежно-лиловым лаком. Кстати, этот вариант подойдет и для невест, которые предпочитают распущенные волосы вместо укладки и цветочный венок вместо фаты. Ну и, наконец, можно выбрать белые ногти. Для этого потребуется лак с плотным покрытием. И, кстати, особенный эффект он выглядит на загорелой коже.
0: Территория женщин.

0: знаете ли вы?
1: Январь 2026 года. Лас-Вегас. Выставка КЕС. Главное техношоу планеты. Сотни компаний показывают умные холодильники, роботов-собак, телевизоры-невидимки. И вдруг леденец на палочке. Самый обычный на вид чупа-чупс. Но когда человек берет его в рот, начинает играть музыка. Причем звук идет не из динамика, не из наушников, а буквально из головы. Сосешь леденец, и у тебя в черепе играет твой любимый трек. Как это работает? Технология костной проводимости. Конфета передает звуковые вибрации через коренные зубы прямо в череп, а оттуда во внутреннее ухо. Авторы изобретения – южнокорейские разработчики. Они уже назвали его «Lollipop Star».
0: Теперь буду знать.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если ваша стиральная машина шумит, плохо отстирывает или неприятно пахнет, знайте, проблема не в технике, а в неправильной загрузке и использовании средств. Во-первых, всегда оставляйте место в барабане. Не перегружайте машину, чтобы вещи могли свободно двигаться. Перед загрузкой сложите постельное белье аккуратным квадратом или прямоугольником. Во-вторых, строго соблюдайте назначение отсеков в лотке. Не путайте их, для порошка и кондиционера свой. Важный момент. Никогда не наливайте моющее средство прямо в барабан. Это приводит к тому, что ткань становится жесткой, и на ней появляются разводы. И, наконец, после завершения цикла обязательно оставляйте дверцу приоткрытой. Это поможет машине просохнуть и предотвратит появление затхлого запаха.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Минутка здоровья.
1: Популярная диета ускорила развитие одного вида опухолей. Ученые Массачусетского технологического института проверили влияние кетогенной диеты на мышей, генетически предрасположенных к появлению опухолей кишечника. Животных кормили кетогенным, обычным или высококалорийным рационом с большим количеством жира. У мышей на кетогенной диете опухоли тонкого кишечника возникали чаще, а продолжительность жизни сокращалась. При этом животные не страдали ожирением, однако опухолевый процесс развивался не менее активно, чем при калорийном рационе, который обычно приводит к набору веса. Результаты относятся к лабораторной модели и пока не доказывают такой же эффект у людей. Почему дело оказалось не в кетонах? Кетогенная диета содержит много жиров и мало углеводов. При таком питании организм переходит на жирные кислоты как на основной источник энергии и вырабатывает кетоновые тела – продукты расщепления жира. Ученые предполагали, что именно эти молекулы повлияют на развитие опухолей. Однако изменение их выработки и использования почти не меняло результат эксперимента. Главную роль сыграл сам обмен жиров в клетках тонкого кишечника. Усиленное окисление жирных кислот активировало белки, регуляторы клеточного обмена. Они заставляли стволовые клетки кишечника чаще делиться. Такая активность полезна при восстановлении слизистой после повреждения, однако чрезмерное размножение увеличивает вероятность опухолевого перерождения. Подавление этого пути уменьшало образование аденом – доброкачественных опухолей, способных стать злокачественными. Неожиданно в толстой кишке тот же рацион действовал противоположным образом и сдерживал развитие опухолей. Кетогенную диету нельзя считать однозначно полезной или вредной для всего кишечника. Соседние ткани реагируют на нее по-разному. Авторы считают результаты особенно важными для людей с наследственной предрасположенностью к кишечным опухолям, однако клиническое значение открытия еще предстоит проверить.
0: Минутка здоровья.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Многие из нас с проблемой, где хранить велосипед зимой, обычно не заморачиваются. Отправил двухколесного друга на балкон, забыл до весны. Представь, специалисты считают, что это верный способ распрощаться со своим педальным конем, поскольку мороз, влага, солнце – его главные враги. Байк должен находиться в более-менее теплом помещении, кладовке, подвале или гараже. Кроме того, перед тем, как погрузить его в зимнюю спячку, придется проделать некоторые манипуляции. Почисти цепь, смажь ее, а также все прочие детали, включая тросы и переключалки. В качестве смазки сгодится любое машинное масло. Если байк будет подвешен за раму, колеса можно накачать наполовину. Если будет стоять, накачай их на все 100%. Так убережешь обода и резину. Ну а идеальный вариант – снять с железного коня на зиму и цепь, и колеса. Если не будешь лениться, велосипед прослужит куда дольше, чем ты рассчитывал.
0: Территория мужчин.
1: Если ты на свою работу ходишь с радостью, считай, что в жизни крупно повезло. Ведь большинство людей действительно считают, что трава зеленее в другом месте. По данным европейского исследования, в среднем половина работников готова в любой момент сорваться с места и перейти в другую компанию. Еще 30% опрошенных заявили, что рассмотрят все предложения о новой работе, если таковые будут поступать. При этом самые легкие на подъем люди работают в Великобритании. 62% готовы поменять работу хоть сейчас. А в США и в Мексике 56% и 51% неверных работничков соответственно. И порой причина кроется не в низкой зарплате, а в том, что на службе люди испытывают психологический дискомфорт. Либо работа скучная, либо окружение не нравится. Обязательно ищи себе занятие по душе, как сказал миллиардер Уоррен Баффет. Чтобы разбогатеть, не нужен высокий IQ. Ключ к успеху кроется в эмоциональной стабильности.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Четверть века с вами на одной волне. Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по пустыне, и вдруг песок начинает петь. Это не метафора, а настоящий звук. Низкий, гудящий, как будто земля играет на скрипке. Вы останавливаетесь, тишина. Делаете шаг, и песок отвечает мелодией без слов. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Фурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про дюны, которые поют под ногами. Речь о реальных местах. От пустыни Гоби в Монголии до дюн Сахары в Марокко. От берегов Омана до американского штата Невада, где песок издает звуки при ходьбе, сползании или даже легком касании. Ученые называют это пением дюн, и причина в уникальной структуре песчинок. В Монголии, в районе Хонгарин-Элс, местные жители считают, что песок поет голосами предков. Туристы приезжают сюда не ради фото, а ради звука. Достаточно сбежать с вершины дюны, и воздух наполняется низким гулом, похожим на орган или далекий хор. А в Марокко, в пустыне Эркшеби, песок звучит только при определенной влажности и температуре. Если песок молчит, значит он устал. Нужно подождать рассвета, говорят бедуины. И да, для этого нужны особые условия. Песчинки должны быть идеально круглыми и одинакового размера. Слои песка плотно уложенными, как струны, а движение резким, чтобы вызвать вибрацию. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так старался услышать песню, что катался по дюне час и все равно поймал только шепот. Другой раз музыкант записал песенный эпизод и сделал из него трек, который стал вирусным. Один ребенок спросил, он радуется, что мы пришли, и гид ответил, да, просто он говорит на языке земли. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы пошли туда, где песок поет? Или боитесь, что он замолчит, как только вы приблизитесь?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: ocean.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе город, где звенят самовары, пахнет медом и пряниками, а в каждом переулке хранится секрет мастерства. Добро пожаловать в Тулу, столицу оружейников, гармоний и семейных приключений.
0: Погружаемся в историю.
1: Начните с Тульского Кремля. 500 лет истории, бесплатные прогулки по стенам и детский квест «Властелин Кремля». Выйдите на Казанскую набережную. Там ровные дорожки, удобные скамейки и вид на реку Упу. Рядом музей оружия в форме богатырского шлема и интерактивные музеи пряника и самовара. Здесь не просто смотрят, а пробуют, лепят и увозят домой ароматные сувениры. А в музее «Старая тульская аптека» под микроскопом можно увидеть ту самую подкованную блоху из сказки о левше.
0: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится Центральный парк имени Белоусова. Там есть динопарк «Затерянный мир», веревочные трассы и мини-зоопарк. Любителям природы советую Тульский экзотариум. Один из крупнейших в стране, где живут рептилии, земноводные и экзотические птицы. А если хотите драйва, то тут есть картинг, батутные парки или квесты в реальности. Здесь скучно не будет. Для подростков и взрослых открыт парк «Патриот». Танки, пейнтбол, технопарк с роботами. А после прогулки загляните в ремесленный двор «Добродеи». Там вы столкнетесь с гончарным делом, чеканкой монет и мастер-классами для любого возраста. Зимой город превращается в сказку. Катки у Кремля, ярмарки и горячий чай с белевской пастилой. Летом фонтаны, фестивали и прогулки на катамаранах.
0: Дорога приключений.
1: Как добраться? Всего 2 часа на «Ласточке» из Москвы. Идеально для выходных. Билеты в музеи и парки бронируйте онлайн. Выходные очереди быстро растут. Лучшее время с мая по сентябрь для прогулок, зимой для посещения ярмарок и катков. Не забудьте удобную обувь и аппетит. Город любит, когда его пробуют на вкус.
0: Итоговая остановка.
1: А если останется время, заезжайте в Ясную Поляну. Усадьба Толстого всего в 15 километрах. Выбирайте жилье поближе к Кремлю или набережной. Так вы сэкономите на такси и сможете вернуться в отель, чтобы прогуляться вечером.
0: Завершаем.
1: Путешествие начинается с решения открыть что-то новое. Доверяйте своему внутреннему компасу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Август, 1924 год. Турция.
4: Итак, жены, равнясь. Смирно. Так, Зарина.
5: Я.
4: Так, Джамиля.
5: Угу.
4: Гюзель.
5: Тут.
4: Саида.
6: Я.
4: Хафиза.
7: Я.
4: Зульфия.
8: Я.
4: Гюльчатай.
9: Я.
4: Ну что, дорогие мои, спасибо вам за хорошую работу. Увы, но я не могу продлить с вами брачные контракты. Так что всем спасибо, все свободны. А что было делать? Ведь в этот день, 5 августа 1924 года, в Турции было запрещено многоженство.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня среда, 5 августа, в студии Олег Кравченко. Доброе утро. Силы ПВО отразили атаку дронов на Московскую область. Основные последствия в промзоне Новоселки округа Чехов, где после попадания дрона загорелся склад. Открытое горение ликвидировано. Погибли 5 человек, 6 ранены, им оказывают помощь. Повреждены также электроподстанция и административное здание. В деревне Солнышково обломки беспилотника повредили частный дом и автомобиль. Жертв нет. Военные зафиксировали дроны в нескольких округах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования родным погибших. На месте работают экстренные службы. Владимир Путин подписал закон о временных ограничениях для россиян за рубежом, уклоняющихся от наказания. Меры касаются осужденных и привлеченных к административной ответственности за нарушения, связанные с иноагентством, дискредитацией армии, призывами к санкциям и нарушению территориальной целостности. При подтверждении МВД уклонения и нахождения за границей Минюст вносит человека в реестр. Ограничения включат запрет на регистрацию бизнеса, сделки по доверенности, водительские права, кредиты, госуслуги, а также заморозку счетов и имущества. Исключение возможно после отмены приговора, возвращения в Россию или исполнения наказания. Решение можно обжаловать в суде. Минобороны России сообщила об ударе по контейнерному терминалу с военными грузами в порту Черноморска. Поражены также склад с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним. Ранее российские войска атаковали 7 судов с грузами для ВСУ в Николаеве, а также Черноморский завод автоагрегатов и терминал, где ремонтировали технику и хранили боеприпасы. Ведомства подчеркнули, что удары наносятся исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса с применением высокоточного оружия и дронов, способных поражать цели на всей территории Украины. Владимир Путин и президент Бразилии Лула да Силва провели телефонные переговоры. Стороны обсудили укрепление связей с учетом итогов недавней встречи комиссии высокого уровня Бразилия. Особое внимание уделено расширению торговли. Лидеры затронули ситуацию вокруг Украины. Путин поблагодарил бразильского коллегу за усилия в урегулировании конфликта. Достигнута договоренность о продолжении координации в ООН и других многосторонних форматах. Разговор состоялся по инициативе бразильской стороны. И завершение выпуска. Российские прыгуны Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали чемпионами мира в Париже. Они победили в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Сумма их баллов из 6 попыток составила 444. Это золото стало третьим в копилке сборной России на турнире. До этого две победы одержали синхронистки в групповых упражнениях произвольной и технической программы. Чемпионат Европы по водным видам спорта продлится в столице Франции до 16 августа. Все российские атлеты выступают в нейтральном статусе. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Если вам хочется чего-то вкусненького к чаю, а дома ничего нет, предлагаю простой и быстрый десерт на этот случай. Нам понадобится только белый хлеб, сметана и сахарный песок. В итоге получаются вкусные, хрустящие снаружи и мягкие внутри сухарики. Как их приготовить? Все просто. Хлеб режем на небольшие ломтики толщиной 1 см. Окунаем одной стороной в сметану и сразу же в сахар. Выкладываем на противень сметанно-сахарной шапочкой вверх и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке до румяной корочки. Очень быстрый и простой десерт к чаю готов. Справятся даже дети и с приготовлением, и с поеданием. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

встретиться как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке планируют расширить возможности диагностики болезни сердца. Работу кардиологической службы округа проверили представители Национального медицинского исследовательского центра имени академика Чазова. Как сообщили в департаменте здравоохранения, специалисты посетили больницу, осмотрели первичное сосудистое отделение и кабинет профильного врача. Экспертов интересовало, насколько быстро пациенты с инфарктами и другими острыми состояниями получают необходимую помощь. Также они оценили взаимодействие стационара с поликлиникой и дальнейшее наблюдение за людьми, у которых выявлены сердечно-сосудистые заболевания. По итогам визита федеральные врачи отметили высокий уровень подготовки чукотских кардиологов. Главной задачей для дальнейшего развития они назвали внедрение современных высокотехнологичных методов обследования. Такая диагностика поможет точнее определять состояние пациентов и выбирать подходящее лечение. На Чукотке потушили все лесные пожары. Самый крупный за сезон очаг площадью 26 тысяч гектаров локализовали на прошлой неделе, а на днях смогли полностью потушить. В окружном управлении лесами рассказали, что в дни особо интенсивного горения ликвидацией занимались 40 пожарных десантников, сотрудники МЧС и пожарно-спасательного управления. Были задействованы вертолеты Ми-8 и Робинсон. Всего за сезон в округе обнаружено 18 очагов. Общая площадь, пройденная огнем, почти достигла 45 тысяч гектаров. 16 возгораний ликвидировали специальные службы, тушением еще двух помогла погода. Мониторинг лесного фонда Чукотки продолжается. Летчики-наблюдатели патрулируют территорию, а также продолжается отслеживание с использованием спутниковой системы. Владимир Путин подписал закон о легализации цифровых активов в России. Криптовалюты, признанные имуществом, россияне смогут инвестировать в них на отечественных биржах через брокеров и управляющих. Регулятором назначен Центробанк, он же будет вести реестр депозитариев. Для неквалифицированных инвесторов предусмотрено тестирование. Введен период охлаждения для переводов свыше 100 тысяч рублей на самостоятельные кошельки. Для внешнеэкономической деятельности доступны все виды криптовалют. Закон вступает в силу с 1 сентября, обменники могут работать без реестра до июля следующего года, а с сентября 2027 вводится защита от сделок без согласия клиента. Также президент утвердил состав российской делегации на 81-ю сессию Генассамблеи ООН. Возглавит делегацию глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. В нее также вошли замминистра Александр Алимов, председатели международных комитетов Совета Федерации и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, постпред при ООН Василий Небензя. Заместителями главы назначены директора департаментов МИД Петр Ильичев, Кирилл Логвинов, Григорий Лукьянцев и Максим Мусихин. Ведомству поручено утвердить состав советников, экспертов и технического персонала. Сессия Генассамблеи пройдет в Нью-Йорке в сентябре. И в завершение выпуска. Власти итальянского региона Венето выделили 100 тысяч евро на борьбу с гигантскими сомами в озере Гарда. Хищник, завезенный в прошлом веке, почти уничтожил поголовье аборигенных видов – сигов, форели, окуня и судака. Рыбакам будут платить за каждого выловленного сома. Средства пойдут на спецсети, хранение и утилизацию туш, которые не могут быть использованы в пищу. За две недели сдали более 1,5 тонн рыб, отдельные особи достигали 2 метров. Местные предприниматели рассматривают экспорт мяса в Азию, но пока главная цель – снизить давление на популяции ценных промысловых видов. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Тяжелая артиллерия или тряхнем стариной? Шоу главных редакторов.
1: Доброе утро.
2: Добрейшее утро, какая погода, солнечко. В Анадыре.
1: Это ты представляешь, что-то утром идешь, а уже плюс 20.
2: Уже с ума сойти просто. Особенно если у тебя в квартире прохладненько, как у меня прохладно дома. Как бы нет вот этого ощущения, что и на улице такая жара. Ну, солнышко и солнышко. И я вышла сегодня, и меня просто поразило, приятно, классно. Жаль, что в заточении целый день.
1: Наши слушатели на материке нас точно не поймут, а я знаю, что нас сейчас продолжают слушать. Очень многие, им большой привет от Анастасии Лаврентьевой.
2: И Дмитрия Кувшинчикова.
1: И мы этим утром в студии «Радио Пурга» на своем любимом месте, в нашей отремонтированной ребрендинговой студии. Все классно, погода шикарная.
2: От телевизора, от нового мы не оторвали пленочку.
1: Ну,
2: кто
1: ничего.
2: Будет это делать? Это же самое приятное, когда получаешь новую технику, оторвать вот эту пленочку.
1: Если тебе это приятно, мы поручим это сделать тебе.
2: Прекрасно, друзья мои. Я пока буду отрывать пленочку, а я напомню, что сегодня 5 августа, все еще не четверг.
1: Слушай, а может быть, мы покажем нашим слушателям кусочек студии?
2: Может быть, мы покажем нашим слушателям кусочек студии.

0: рассказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.
2: Вообще-то мы хотели рассказать о погоде. Нет, я должен сейчас что-то рассказать. Пока звучала песня, Настя мне долго рассказывала про свои сегодняшние сновидения. Как ей снилось, что она не будет косячить сегодня в эфире. Не буду косячить, не буду. Всю ночь об этом думала. И вместо того, чтобы поставить джингл погоды, она поставила джингл гороскоп. Ребята, это просто 100 из 100.
3: Слушайте, друзья, действительно, мы говорили только что с Димой о том, что бывает ночью гоняешь какую-то мысль. И вот я среди ночи проснулась с тем, что все, я не буду косячить в эфире сегодня технически, все у меня будет, я буду сосредоточенным. Мы обратно переехали в нашу старую эфирку, здесь старые наши два пульта, все будет хорошо. Ну и, собственно, вот. Гороскоп, конечно же,
2: он будет.
3: Тоже будет.
2: Но пока... предлагаю его на погоде почитать.
1: Погода на радио Пурга.
2: Итак, в Лавренте сегодня от 14 до 12 градусов тепла, то есть к вечеру будет холодать, облачно с прояснениями, без осадков, умеренный северо-восточный ветер, давление 749 миллиметров ртутного столба, сейчас в Лавренте плюс 12.
3: В Певеке, ой-ой-ой, плюс 2, плюс 5, облачно, слабый дождь, умеренный северо-западный ветер, давление 753 миллиметра ртутного столба, сейчас там плюс 5 всего лишь.
2: И будет холодать, наверное. В Провидение от 11 до 14 градусов тепла, значительная облачность, без осадков, слабый северо-восточный ветер, давление 748 миллиметров ртутного столба, сейчас в Провидение плюс 11.
3: Вот в Эквикиноте потеплело, там плюс 14, плюс 13, облачно, без осадков, легкий южный ветер, давление 748 миллиметров ртутного столба, сейчас там плюс 13.
2: На курортах Билибино, увы, сегодня не жарко. 9 градусов тепла, будет еще холоднее до 4. Слабый дождь, слабый северо-восточный ветер, давление 728 миллиметров, сейчас плюс 9 и будет только холоднее.
3: В Беринговском плюс 16, плюс 12, переменная облачность, без осадков, легкий юго-восточный ветер, давление 750 миллиметров ртутного столба, сейчас там плюс 16.
2: Ну, а в Анадыре плюс 21, к вечеру будет холодать до 15, переменная облачность, без осадков, легкий юго-западный ветер, давление 745 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 16, но на здании ЦБ градусник показывает плюс 20.

0: Тема дня.
1: Ну что ж, напомню, что сегодня 5 августа.
2: Среда.
1: Среда? Не четверг?
2: Да? Нет.
1: Какая жалость. И Дмитрий нам расскажет, что день сегодняшний, какой праздник нам...
2: Что день грядущий нам готовит.
1: Сегодняшний, грядущий завтра. Об этом поговорим и завтра.
2: Да, слушай, ну сегодня праздников огромное количество. И мне оно нравится, когда так.
1: День распрямившегося штопора. Как тебе такое?
2: Надо сначала войти в штопор, чтобы потом из него выпрямиться 5 августа как раз. Да, есть такой праздник, ну, такое. Не будем на этом акцентировать сейчас внимание, потому что сегодня отмечается Международный день светофора, например. А у нас их целых 3 теперь. Мне нравится. Было 2 недавно, а теперь стало 3.
1: Чего? 4.
2: А где 4-й?
1: На отке энергетиков он стоит прямо, если с энергетиков.
2: Это, считай, один перекресток, это один светофор. Нет, нет, у нас их 3.
1: И он такой долгий?
2: Да, это факт.
1: Это факт, и это совершенно не нужно.
2: Господа, ГИБДД.
1: Ну, да, примите ГИБДД наш, и город. Да.
2: Примите наши замечания.
1: Но это очень хорошо, что там, на этом перекрестке, появился светофор и для пешеходов, и для автомобилистов. Прям отлично.
2: Согласен, да. И мы сегодня тоже дадим вам несколько интересных фактов о светофорах. Есть о чем поговорить, есть чем удивиться. Сегодня день устриц. Это прекрасный, на мой взгляд, праздник.
1: Нет, ну праздник-то, может, и хороший.
2: Ну, устрицы тоже интересные существа.
1: Интересные.
2: Не обязательно. На вкус и цвет.
1: Товарищи разные, да.
2: Да, но как бы есть о чем поговорить, есть какие рецепты, может быть, даже озвучить. Сегодня праздник, который, мне кажется, тебе бы зашел вот на все 200%. Мне он тоже на 199 заходит. Да. День разглядывания горизонта.
1: О, отлично.
2: Я угадал?
1: Да. Настолько да, что у меня даже есть много интересных фактов про горизонт, казалось бы.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Буду с удовольствием слушать. А я просто представляю, вот когда... Я, знаешь, иногда даже устаешь. Вот сейчас вот выглядываешь в окошко, и вот видишь вот это море,
1: так
2: которое
1: вот,
2: уходит...
1: Так вот тема прекрасна, надо ли Чукотка в целом, что здесь видно горизонт.
2: Да.
1: Не везде, конечно, не во всех
2: не
1: домах.
2: Не каменные джунгли.
1: Не каменные джунгли, не человеческие муравейники, а именно горизонт. Ну, и даже если у тебя из квартиры его не видно, если дом стоит таким образом, то вышел, через 5 минут у тебя вот такие просторы.
2: Да, и это мы ценим на самом деле здесь очень-очень сильно. Есть такой сегодня, отмечается день, называется «Работай как собака». По-английски звучит «Work like a dog day».
1: Можно мне отметить этот праздник?
2: Ты себя ощущаешь работником или ею?
1: Ей, собакой, которая работает.
2: А вот как ты понимаешь значение этого дня?
1: Ну, работай тщательно от
2: заката
1: и до забора.
2: До ужина.
1: Да.
2: Понятно. Кто так себя ощущает, мы вас всех поздравляем с этим днем. Сегодня отмечается день нижнего белья, ребята. Это прям
1: и девчата.
2: Вот и девчата. Вот такой хороший праздник.
1: Поздравьте свои трусарди.
2: Да. Да. Сразу какие-то непонятные ассоциации приходят в голову.
1: Давай дальше читать непонятные
2: сегодня
1: ассоциации.
2: День зеленых перцев. Зеленых перцев. Не именно зеленых, а не красных и не желтых. Вот. Это был бы светофор, но это только зеленые перцы сегодня. Сегодня отмечается день блогера. И мы на эту тему тоже сегодня поговорим, и мы познакомимся с одним из анадырских блогеров поближе. Сегодня день кускуса. Не знаю, как к этому празднику относиться. Я кускус, кстати, не очень люблю. Мне кажется, он такой простоватый, без интересных вкусных соусов. Никак. Ты задумалась о вкусе кускуса?
1: Я задумалась не о вкусе кускуса, а о простоватом вкусе. А что, ну, сложные вкусы, конечно же, есть, но что может быть проще гречки? Что может быть проще макарон? Просто макарон, просто гречки, просто риса.
2: У гречки выраженный вкус. Он просто может быть суховато там, если просто. Но, тем не менее. И сегодня еще отмечается в Канаде день регаты. Я бы сейчас с удовольствием бы под парусом.
1: Да. На регату в Канаде?
2: Ну, хоть здесь.
1: Можно, да, абсолютно с удовольствием. Ну что, лиман переплыли, и почему бы и нет.
2: Какие из этих праздников вам больше всего нравятся, можете нам написать, а мы поподробнее на этом остановимся.
0: Пора по грибы, по ягоды. Радио Бургас.

0: Гороскоп.
1: Будет он или не будет?
2: Я?
1: Ты. Видимо, не будет. Давайте я вам расскажу про Овна. Овны, в общем, хотеть не вредно, однако только хотеть, ничего для исполнения желаний не делая, все-таки не слишком полезно. Сделайте первый шаг, а там уж как повезет.
2: Слушайте, какая работа? Работа и мечты. Ты хочешь смеяться, ты смеешься. И никто родителей школы не вызовет. Просто беззастенчиво в микрофон ржешь. Ну это же надо, а?
1: Приходите, если вам не хватает положительных эмоций, приходите к нам.
2: Приходите, друзья, и я понимаю, вместе. Что не всегда вам смешно то, над чем смеемся мы, но сам смех заразителен. И считайте это призывом улыбнуться или посмеяться самим. Телец, сегодня вам стоит прислушиваться к словам других, даже если они не будут слушать вас. Возможно, они окажутся просто интереснее ваших.
1: Близнецы, Настя, сегодня вы будете беззаботны, как ребенок. Почему как, собственно говоря, непонятно. За вами даже присмотр понадобится, а то как бы вы в приступе детской непосредственности чего не натворили. Собственно говоря, вы уже натворили.
2: Запросто. Я... вошла на эту скользкую дорожку, день только начался.
1: Вот когда гороскоп на 100% совпадает.
2: Раки, вы заслужили поощрение, однако, как известно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Сделайте себе подарок сами.
1: Львы, вы можете увековечить свою точку зрения посредством высечения соответствующей надписи на камне. Однако это еще не гарантирует, что на нее обратят внимание. Не стоит так настаивать на своем, напрасный труд.
2: Дева, сегодня от вас не потребуется больших усилий, чтобы не нажить себе неприятности. Просто будьте там, где вас ждут в назначенное время.
1: Весы, сегодня окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря.
2: Скорпион, сегодня в вашем распоряжении окажутся ресурсы до такой степени немаленькие, что проблемой будет найти им применение. Однако лучше постараться сейчас, ибо вероятность того, что эти ресурсы будут ждать своего часа, сколь угодно долго, невелика.
1: Стрельцы, вы добьетесь успеха, хотя результат и покажется вам меньшим, нежели вы ожидали. Не переоценивайте способность окружающих и легко попадать под впечатление.
2: Козерог, положение светил таково, что любые ваши попытки сохранить ясность ума и рациональность мышления наверняка будут неудачны. Отложите дела, требующие точности в расчетах, и займитесь тем, для чего нужен бешеный полет фантазии. Мне кажется, козероги, в принципе, созданы для того, чтобы быть точными во всех расчетах. Вот такой вот знак по характеру.
1: Ты прям сразу представляешь каких-то конкретных козерогов?
2: Где?
1: Водолей, сегодня вы нуждаетесь в любви и ласке. Разыщите любимого, если такового не имеется, заведите.
2: Легко сказать.
1: Если не хотите связываться, вам поможет какое-нибудь домашнее животное.
2: Не дочитывай, пожалуйста.
1: Рыбы.
2: Например. Рыбы. Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу. Но подумайте, не страдаете ли вы этим сами.
0: И олени пасутся под музыку. Радио

0: дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.
1: Тема дня.
2: Слушай, помнишь, вчера мы говорили про женщин, про одиноких работающих женщин, и вот вдогонку вчера уже вечером приходит новость, что одиноким женщинам хотят освобождать от работы по пятницам.
3: Общественники заявили, что такая мера увеличит количество семей и улучшит демографию в России. Также они предлагают дать дополнительный выходной многодетным матерям. Ну, с выходным многодетным матерям вообще вопросов нет, да. Но, конечно, спасибо. Да, конечно, спасибо.
2: Как я одинокая,
3: одинокая работающая женщина, благодарочка нашим общественникам. Непонятно, на самом деле, из этой новости я не нашла. Знаете, любой новости нужен факт-чекинг.
2: Да.
3: Я учу всех так поступать, но в данном случае я не нашла источник. И всегда говорю, что все инициативы, о которых пишут СМИ, они не обязательно будут претворены в жизнь. Иногда жаль, иногда, слава богу, но в данном случае как будто бы логика есть, да? Они думают, что то освободившееся время одинокие работающие женщины потратят на поиск второй половинки.
2: Да.
3: Пойдут. Они будут спать, на самом деле. А еще я думаю, что таким образом можно подтолкнуть, наоборот, к разводу.
2: Кого?
3: Семейную женщину. Она захочет себе дополнительный выходной, просто разведется со своим мужем, будет продолжать жить во грехе, что называется.
2: Вот как ты повернула. Я даже об этом не задумывался. Я думал, ну все, они как в пятницу выйдут все на улицу.
3: На куда? На Пикадилли.
2: На Пикадилли. И будут искать себе вторую половину.
3: Это странно. Я вот выходной создан для того, чтобы спать, убраться дома. Ну, конечно же, погулять, но связывать выходной день с поиском своей второй половинки.
2: Слушай, ну эта новость нас улыбнула. Надеюсь, она вас тоже улыбнула, как бы.
3: Да, не стоит относиться к этому серьезно. Я думаю, ничего такого не будет. Нет под этим никакой экономической составляющей.
2: Да.
3: Совершенно непонятно конфигурации этого праздника.
2: Вот про многодетных мам, да?
3: Да,
2: здесь
3: про многодетных мам это абсолютно серьезно, и действительно нашим законодателям бы посмотреть в эту сторону.
2: Да, это был отсылка вчерашней теме дня, а сегодня у нас тоже много разных тем интересных, о которых мы хотели бы поговорить. В этом часе давай про светофоры я чуть-чуть расскажу. Мне так понравилось.
3: У нас есть комментарий. Давай его прочитаем от слушателя. Всемирный день работай как собака. Зацепил слушатели. Вот наша слушательница пишет: с утра за... Всемирный день работай как собака, с утра забыв про лень и всякие блага, и всем мигает светофор, ведя дорожный разговор. Вот так прошел денек у нас. Курсант, регата, бельевой запас, кускус, собаки и глаза дороги. Забыты все печали и тревоги.
2: Вау, да это целая поэма.
3: Представляешь, какие у нас слушатели от Марины это сообщение.
2: Марина, вам наши аплодисменты. Это прям сделало наш день. Здорово. Но буквально несколько слов про светофоры. Почему именно сегодня отмечается его день? Да просто потому, что в 1914 году, именно 5 августа, в американском Кливленде установили одну из первых электрических систем регулирования движения. У нее были красные и зеленые сигналы, а при переключении звучал специальный сигнал. Вот интересные факты про светофоры. Ты знаешь, что в Праге есть проход между домами всего шириной 70 сантиметров, и в нем висит настоящий светофор. Но работает он не для машин, а для того, чтобы идущие с разных концов улицы прохожие не натолкнулись друг на друга. Такое реверсивное движение.
3: Я бы вряд ли прошла бы с кем-нибудь.
2: Да, вы бы, наверное, дошли бы до столкновения, а дальше кто-то задом.
3: Протерлись.
2: Кто-то бы передом продолжал. Даже могу сказать, кто. Красный сверху, желтый посередине, зеленый внизу. Это мировой стандарт светофоров. Приняли его для того, чтобы люди, которые способны различать только яркие цвета и некоторые оттенки, могли спокойно перейти улицу без риска для жизни, зная, где находится какой сигнал. Логично?
3: Наверное.
2: Абсолютно. А среди дальтоников встречаются люди, не различающие зеленые и красные цвета. Поэтому современные светофоры имеют оранжевый оттенок красного сигнала и синий оттенок зеленого, чтобы они могли это видеть. Ну, класс же.
3: Ну, наверное.
2: Вот об этом подумали. А первый светофор в нашей стране появился в 1930 году на углу Невского и Литейного проспекта Ленинграда. Это все, о чем я хотел вам сказать сейчас.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке стартовала акция «Помоги собраться в школу». Как сообщили в департаменте соцполитики, до 31 августа можно передать форму любых размеров, рюкзаки, тетради, ручки, карандаши, пеналы и альбомы для рисования. Также принимают спортивную одежду и обувь, книги и другие вещи, которые пригодятся ученикам. Помощь могут оказать как отдельные жители, так и коллективы предприятий и учреждений. Передать школьные принадлежности можно в филиалах Центра социального обслуживания населения и пунктах соцобслуживания по всему округу. В прошлом году, благодаря неравнодушным гражданам, к занятиям были подготовлены более 500 ребят из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Участникам акции собрали принадлежности и сертификаты на приобретение школьных товаров, одежды и обуви на сумму более 2,5 миллионов рублей. «Китята» из Лорина выходят на фестивальные экраны. Документальная картина о жизни юных жителей Чукотки начала путь к зрителю. 20-минутную ленту сняли в национальном селе Лорина в прошлом году. Дети рассказывают о месте, где за окнами проплывают киты, по улицам ходят медведи, а традиционный промысел соседствует с сельскими дискотеками. В кадр также вошли сбор дикоросов, выступление ансамбля «Лоринские зори», работы косторезов и купание в горячих источниках. Режиссер Владислав Баханович отметил, что за 3 недели съемок его особенно поразила атмосфера большой семьи, в которой живет все село. В июне «Китят» показали на международном фестивале «Евразия Кинофест» в Сочи. В августе фильм представят на фестивале «На семи холмах» в Кирове, а 20 сентября в Московской библиотеке иностранной литературы. Когда картину смогут увидеть жители Чукотки, создатели сообщат позже. К другим новостям. Федеральная антимонопольная служба России выдала 59 предупреждений. Также совместно с территориальными органами ведомство возбудило 37 антимонопольных дел. Предупреждения выдали нефтяным компаниям и независимым участникам рынка нефтепродуктов. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что внутренний рынок России обеспечен топливом, однако ажиотаж поднял спрос на 20-30%. По его словам, меры правительства уже дают результат. В ряде регионов снимаются лимиты, увеличивается число работающих автозаправочных станций, очереди сокращаются. Ситуация на топливном рынке остается на контроле ведомств. Москва и Багдад восстановили прямое авиасообщение. Как сообщает Минтранс, первый рейс иракской авиакомпании уже прибыл во Внуково. Полеты будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам. В ведомстве добавили, что теперь прямые рейсы из России доступны в 36 стран. В авиакомпании пояснили, что решение возобновить маршрут связано с растущим спросом на перелеты из Багдада в Москву. Напомню, прямое сообщение между странами было приостановлено в конце февраля на фоне эскалации на Ближнем Востоке. И завершение выпуска. Лесные пожары вскрыли забытое хранилище снарядов. Скрон боеприпасов времен Второй мировой войны найден в коммуне Ле Порш на юге Франции. Местные власти не подозревали о существовании подземных складов. Саперы уже обнаружили около 400 боеприпасов, немецких и французских минометных и противотанковых снарядов. Очистка территории в 5 гектаров продолжается. Эвакуированные жители вернутся только после ее завершения. Огонь в Жеронде, бушевавший около 10 дней, удалось взять под контроль. Он уничтожил 42 тысячи гектаров леса, став одним из самых разрушительных во Франции со времен Второй мировой войны. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
2: 25 лет в эфире.

0: Пойдем гулять. Пойдем гулять.
1: Главных редакторов.
0: Ну пойдем гулять же.
2: Закрываем избушку на клюшку и идем гулять. Майя Мишель в начале часа на радио Пурга. Всем желаю доброго утра. В студии Анастасия Лаврентьева и Дмитрий Кувшинчиков.
0: Доброе утро.
2: Ну а сейчас о погоде.
3: Погода на радио Пурга.
2: В Лаврентии сегодня плюс 14, плюс 12, облачно с прояснениями, без осадков. Умеренный северо-восточный ветер, давление 749 миллиметров ртутного столба. Сейчас плюс 12.
0: Если вы хотите пойти гулять в Певеке, то сегодня, наверное, не стоит этого делать, потому что всего плюс 2, плюс 5, облачно, слабый дождь, умеренный северо-западный ветер, давление 753 миллиметра ртутного столба, и сейчас в городе плюс 5.
2: А я вам скажу, что гулять нужно в любую погоду, это не минус 30, не минус 40, и не южак, так что надо потеплее одеваться и ходить гулять в любом случае, особенно если вы целый день сидите на работе. В проведении сегодня плюс 11, плюс 14, значительная облачность, без осадков, слабый северо-восточный ветер, давление 748 миллиметров ртутного столба, там сейчас плюс 11 градусов.
0: Следуя совету Насти, в Игвикиноте идите гулять при температуре плюс 13. 14-13 градусов тепла, там облачно, без осадков, легкий южный ветер, давление 748 миллиметров ртутного столба.
2: В Билибино плюс 9, плюс 4. Курорты Билибинского района сегодня закрыты. Слабый дождь, слабый северо-восточный ветер, давление 728 миллиметров ртутного столба. Сейчас там плюс 9, и дальше будет только холодать.
0: В Беринговском от 16 до 12 градусов тепла, переменная облачность, без осадков, легкий юго-восточный ветер, давление 750 миллиметров ртутного столба. Сейчас там плюс 16.
2: В Анадыре плюс 21, плюс 15, переменная облачность, без осадков, легкий юго-западный ветер, давление 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас около 16-17 градусов тепла, так что радуемся продолжению лета.
3: Собираем морожку понемножку.

0: Тема дня.
1: Как у нас происходит выбор темы дня? Ну, мы отталкиваемся чаще всего от событий, которые происходят в этот день, и каждый, сидя в своем кабинете, выбирает себе то, что ему больше нравится. А договариваться мы можем уже глубоким вечером, когда я заканчиваю работу в информационном агентстве, да, когда мы закрываем новостную ленту, когда Дима заканчивает работу с радиоконтентом, и тогда мы погружаемся вот в утро, и иногда оказывается, что «а мне вот этот факт больше понравился, я о нем придумал рассказать, а мне вот этот факт понравился больше».
2: Ты сейчас выдала всю нашу кухню.
1: Почему бы и нет? Иногда магия, конечно же, должна оставаться, но и иногда очень интересно заглянуть и посмотреть, как мы готовимся к эфиру. А мы действительно готовимся к эфиру. И вот праздник, о котором я сегодня хочу поговорить, Дима вообще не впечатлил.
2: Вот вообще.
1: Вот. А я нашла очень много интересных фактов. Да что там нашла? Многие из этих фактов, они были мне знакомы. Итак, друзья, сегодня...
2: Многие из них я ношу.
1: Не все. Не всегда. Сегодня день нижнего белья, и мы решили, я решила не проходить мимо, заглянуть в самые потаенные уголки и истории моды, и человеческих отношений. Национальный день нижнего белья был основан в 2003 году интернет-ритейлером Fresh Pair. 5 августа они вывели своих моделей в одном белье на улице Нью-Йорка, собирая подписи под петицией об официальном признании этого дня. Идея не просто прижилась, в 2013 году, уже через 10 лет, на празднование вышли уже около 1000 человек в своих лучших труселях, не побоюсь этого слова. Так что мы сегодня, отмечая этот праздник, чувствуем себя частью модной революции. Но на самом деле мне этот факт и эта история не очень мила. Я не люблю революцию. Я не люблю, когда выходят и демонстрируют то, что должно остаться, ну, как скажем, интимным предметом гардероба, и оно достойно, эти предметы гардероба достойны появляться на нас, как бы, естественно, и максимум на модных подиумах, на каких-то закрытых показах. А вот так вот выносить это все на всеобщее обозрение и еще какую-то идею под это подкручивать, ну, для меня это такая себе история.
2: А как ты относишься к рекламе нижнего белья?
1: А вот к рекламе нижнего белья я отношусь прекрасно, у меня даже есть...
2: Это же обычно всегда красиво очень, эротично,
1: красиво, эстетично. Это красиво и эстетично, но тоже... Не всегда, совсем не всегда, потому что, ну, все-таки нужно какие-то приличия соблюдать и выводить это все, ну, не знаю, возможно, после 11. Есть прекрасный случай с рекламой нижнего белья. В 94 году Ева Герцикова была изображена на билборде в кружевном бюстье, который получил название «Hello Boys», взбудоражил умы миллионов, но рекламу эту пришлось убрать, потому что эта реклама, этот билборд стоял на трассе, водители
2: отвлекались
1: и заглядывались, но рекламным слоганом такой компании было выражение «Смотри мне в глаза». «В глаза смотри», я сказала.
2: И как можно было догадаться, люди смотрели чуть ниже.
1: Не в глаза, да. Конечно же, они смотрели на другую часть тела, но и этот слоган ушел в народ, и очень часто я слышу от девушек: «В глаза смотри». Хотя можно смотреть, конечно же, в глаза, это зеркало души. Вот такие парочка интересных фактов про нижнее белье.
2: Ну, что могу от себя добавить? Я люблю красивое нижнее белье, и мужское, и женское. Это, мне кажется, даже просто надевая на себя его, ты ощущаешь совершенно по-другому, если ты наденешь панталоны какие-то или вот красивые по размеру, по фигуре что-то такое.
1: Ну, я вот не особо ощущаю вот этого кайфа от нижнего белья, от красивого нижнего белья сама для себя. Хотя, да, это такое, очень часто можно услышать это, надевая красивое белье, ты сам себя ощущаешь иначе. Нет, мое самоощущение зависит от другого, но, естественно, качественное, а самое главное, правильно подобранное белье. Очень многие женщины неправильно подбирают себе белье, поэтому можно выбирать, ну, на материке, естественно. естественно, магазины, где есть услуга подбора нижнего белья. И, девочки, вы убедитесь в том, какой это богатый внутренний и внешний мир, и что действительно очень многие из нас делают ошибки. Ну, чтобы мы не делали...
2: Прикольно.
1: Да, есть такая история, чтобы вы не делали ошибки. Вот теперь знаете об этом лайфхаке, его употребите.
2: Ну, я точно знаю, что Настя сегодня...
1: Спокойно!
2: Вспоминая фразу из песни «Поутру»,
1: «Поутру
2: надев часы, не забудьте про трусы», Настя сегодня часы не надела. Следовательно, следуя этой логике...
1: Остановись!

0: Реклама на радио «Бурга». У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Тема дня.
1: Напомню, что сегодня 5 августа. Пожелаю вам доброго утра. Я Анастасия Лаврентьева и Дмитрий Кувшинчиков.
2: Это я.
1: И я попросила Диму напомнить нам не только какое сегодня число, но и какие сегодня праздники.
2: Напоминаем, сегодня у нас Международный день светофора, и мы об этом вам уже сегодня немножко рассказали. День нижнего белья, мы об этом тоже чуть-чуть поговорили, я думаю, что еще продолжим. День зеленых перцев, день блогера, день кускуса, день регаты, день работы как собака и день разглядывания горизонта. Про устриц сказал, не сказал? И день устриц еще.
1: Вот. Ну, пусть будет два раза.
2: День, да, и даже есть
1: два раза.
2: И, кстати, про устрицы мы тоже поговорим и даже поиграем.
1: Да, конечно же, игрушка будет. Дима ее уже придумал, а я все еще пытаюсь...
2: В нижнем белье.
1: Да,
2: все еще, ну... Пытаюсь прыгнуть.
1: Что? Я пытаюсь прыгнуть или выпрыгнуть, Дима?
2: Я сказал так, специально.
1: Зачем ты меня дискредитируешь? Ну, собственно, ты, конечно же, меня не дискредитируешь. Что уж тут. Все люди носят нижнее белье. Ну, или почти все. Самый дорогой бюстгальтер занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В 2000 году супермодель Жизель Бюнхен представила фантазийный брат Victoria's Secret, расшитый 1500 рубинов и другими драгоценными камнями. Стоимость этого чуда исчисляется миллионами долларов. Интересен...
2: Как это шапка Мономаха.
1: Да, интересен вообще момент. Ну, конечно же, это музейный экспонат. Конечно же, такие вещи не носят по будням, не знаю...
2: Мне кажется, вообще не носят.
1: Собираясь такое в середину дня на работу. Ну, нет, почему? На какую-нибудь вечеринку можно блистануть.
2: А оно там не будет царапать изнутри?
1: Вот, естественно, но надо сделать так. То есть любые пайетки, любая там вещь со стразами или пайетками, даже пришитыми как бы просто и не изнутри, все равно как-то подцарапывает. Но это нужно...
2: Натрет, ну, где-нибудь.
1: Натрет где-нибудь, где не нужно. Интересно, можно ли такой бюстгальтер в стиральной машинке стирать?
2: И вообще, стоит ли его стирать такое?
1: Ну, уж коли речь зашла о звездах, вот еще один факт из мира кино. До 50-х годов...
2: Прошлого столетия,
1: вот этот предмет гардероба считался исключительно нижним бельем. Или одеждой для физкультуры. Как ты думаешь, о чем речь?
2: Топик какой-нибудь.
1: Футболка.
2: Футболка.
1: Обычная футболка считалась исключительно нижним бельем или одеждой для физкультуры. А потом на экраны вышел мяу, Марлон Брандо в фильме «Трамвай желания». И популяризовал ее как повседневную одежду, а вслед за ним и Джеймс Дин в «Бунтаре без причины». Вот так один кадр меняет гардероб всего мира.
2: Я понял, что я «Трамвай желания» смотрел очень много.
1: Я тоже хочу пересмотреть.
2: Вот, пересмотреть. Да. Потому, даже не то, что пересмотреть, я его смотрел очень много в театрах, в разных постановках, но понял, что я не смотрел кино.
1: Вообще не смотрел кино?
2: Наверное, вот я не вспоминаю.
1: Понятно, чем ты займешься сегодня вечером.
2: Да.
1: Видишь, вот за что я люблю наши темы, что они пересекаются с чем-то другим, и не то, чтобы ты захотел купить какие-нибудь трусы за миллион долларов, а решил пересмотреть классику кинематографа.
2: Да, и правда, ну, пьеса такая милая.
1: Да все, оба этих фильма, они классные, и герои, и актеры, и футболка, видишь, какова. Ну, раньше же тоже было, вспомни, что футболки носили под рубашки даже мужчины. И там
2: ну, в основном эти майки-алкоголички.
1: Майки-алкоголички, да. А еще один факт хочу рассказать о том, как был изобретен современный бюстгальтер. Вообще, практически все интересные вещи гардероба были изобретены случайно. В 1914 году жительница Нью-Йорка Фелпс Джейкоб собралась на светское мероприятие в полупрозрачном платье с открытой спиной, но ее корсет просто не подходил под такой наряд. Сделала она, не знаю, странную вещь, но тем не менее. Взяла два носовых платка и сшила их вместе с ленточкой. Гениально и просто. А потом она продала патент на свое изобретение компании Warner Brothers Corset всего за $1500, а та заработала на нем 15 миллионов.
2: Это какой год был?
1: Это был 1914 год.
2: Слушай, тогда 50 тысяч – это очень приличные деньги были. Прям очень-очень.
1: Где
2: очень...
1: я сказала 50 тысяч? 1500 долларов.
2: Ну, 1500 тоже было, да. Тоже много.
1: Но против 15 миллионов, которые заработала на этом компания. Ну, конечно,
2: на то она и компания.
1: Да, на то, конечно, когда ты там молодой предприниматель, у тебя случайное какое-то изобретение, которое неизвестно, не дает гарантию, да, и перед тобой выбор либо 1,5 миллиона сейчас, либо, может быть, даже и ничего, то, конечно же, ты выбираешь 1,5 миллиона долларов сейчас. То есть, ну, 0% суждения.
2: Ну да, согласен. О том, что получается из случайных открытий, мы поговорим чуть позже тоже. У меня есть одна такая для тебя интересная темка. Но попозже.
1: Хорошо, но у меня есть все-таки последний. Хочу закрыть гештальт нижнего белья. Совершенно в другую сторону история, говоря о коммерции. Экономисты нашли, между прочим, связь с нижним бельем. Оказывается, продажи мужских трусов – это настоящий индикатор состояния мировой экономики.
2: Ух ты!
1: Бывший глава Федеральной резервной системы США утверждал, если рынок мужского нижнего белья начинает падать, значит, страну ждет не просто кризис, а настоящая экономическая катастрофа. В 2008 году, мы помним, да, угу, продажи упали на 2,5%, и да, мы помним, что было дальше. Так что следите за статистикой продаж семейников.
2: То есть, если, я так понимаю, если мужики, вы продолжаете ходить в дырявых труселях,
1: то с экономикой все хорошо.
2: Наоборот, все плохо.

0: Радио Пурга.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Тема дня.
1: Ну что же, вот и добрались до устриц.
2: Ты прям ждал.
1: Да, я ждал. Кстати, ну ты прям совсем не любишь устриц, ни в каком виде.
2: Ну, а в каком? Какие варианты есть?
1: Жемчужины.
2: Что?
1: Жемчужины.
2: А, жемчужины? Ну, жемчужины, конечно. Где мой браслет? Я сегодня как раз в жемчужном браслете. Вот,
1: вот,
2: вот тут саточки, тут саточки в ушах и на руках саточки. Конечно, в таком-то виде.
1: Ну, то есть устриц не обязательно любить есть.
2: Есть.
1: Да. Вот, это те, которые делают для нас жемчуг, и это прям очень классно. Несколько интересных фактов об устрицах. Самая большая пойманная устрица была, это было в Дании в 2013 году. Ее размер составил 35,5 сантиметров, а масса более 2 килограммов. Вкус устриц очень разнообразный. Они могут быть солененькими, маслянистыми, металлический привкус, сладкий, мягкий. Все это о вкусах устриц. Некоторые дегустаторы могут выявлять еще больше тонкостей. Например, часто описываются нотки дыни, огурца и грибов.
2: Ну, ладно.
1: Да, вот такое тоже бывает.
2: Я не понимаю, как это комментировать, потому что у меня ноль знаний об устрицах, и я, наверное, как наши слушатели, что делаю? Слушаю.
1: Да. Самая знаменитая жемчужина в мире, которая родилась, естественно, в устрице, она называется «Ле Перегрина». Название этой грушевидной жемчужины размером с небольшое яйцо переводится с испанского как «несравненная». Часто она считается самой знаменитой и исторически ценной жемчужиной, и дело не только в ее уникальной форме и размере. История этой драгоценности насчитывает почти 550 лет. Она принадлежала различным королевским семьям, королеве Марии и Наполеону Бонапарту. Относительно недавно она была подарена Элизабет Тейлор на День Святого Валентина. Прикинь как? Актриса заказала ювелирному дому Cartier обновить дизайн ожерелья, дополнив его рубинами, бриллиантами и дополнительными жемчужинами. В 2011 году оно было продано на аукционе Кристис в Нью-Йорке за впечатляющие 11 миллионов долларов.
2: Вот ты, конечно, завернул устрицы, а рассказываешь про жемчужины.
1: Ну да, ну а чего рассказывать? Это же интереснее. Хорошо, расскажу вам про устричный соус. Ты знаешь такой соус?
2: Да, у меня есть.
1: Вот, у меня тоже с недавнего времени он есть. И это как раз тот продукт, который получился случайно, вот случайным образом. Наверное, уже многие об этом знают, но тем не менее повторюсь, потому что история очень интересная.
2: Нет, не факт, что все знают. Этот устричный соус, он, ну, он как бы не совсем в нашей кухне.
1: Да.
2: Он достаточно специфичный, он очень вкусный, да, блюдо с рыбой заходит просто на ура, или рыба, рис у
1: меня. Ты знаешь, даже прям... не обязательно рыбные, ну, к стейку что? Устричный,
2: ну,
1: соус тоже
2: быть, да,
1: идет хорошо,
2: да, да,
1: как
2: да.
1: Ни
2: ну,
1: странно.
2: Стейки я не умею, я, знаешь, я мясо не жарю, я его мучаю, и у меня такое оно измученное, такое, да хватит уже.
1: Но, тем не менее, история устричного соуса – это классический пример того, как случайное стечение обстоятельств может привести к кулинарному открытию, которое будет потом пользоваться успехом не одно столетие. Согласно распространенной версии, соус этот был изобретен в 1888 году в китайской провинции Гуандун. Владелец небольшого заведения, чайного ларька или закусочной по имени Ким Куншен, готовил устричный суп. Но в какой-то момент он отвлек

0: еще один умами. Вот этот умами глютамат натрия.
1: Умами и упапи.
0: Точно, да. Вот этот глютамат натрия, который ты тогда об этом говорила, да. Вот этот вкус умами, он классически передается усточным соусом. Почему он так нравится?
1: Извините, слюновыделение.
0: Потому что это фактически аминокислоты нашего мозга. И ничего страшного, ничего вредного в этом нету, вот в этом вкусе умами. Вот, поэтому он так очень заходит всем. И с тех пор этот товарищ Ли Кумшен запатентовал устричный соус. Его семья стала одной из самых богатых семей вообще в мире производителей продуктов. Вот так вот произошло, да. И я реально вот с недавнего времени бутылочка с устричным соусом у меня всегда стоит в холодильнике. И я люблю добавлять в какие-то вот блюда. Он дает необычный вот этот привкус, прям рекомендую всем.
1: Ну, совсем нетрадиционная наша русская кухня, и я очень рада, что такие соусы появляются в нашей жизни тоже.
0: Да, но я хочу сегодня поиграть с нашими слушателями. У меня есть три вопроса для них. Опять же, если вы ответите хотя бы на два из них, вы выиграете у меня.
1: Прямо сейчас или
0: послушаем? Нет, чуть-чуть попозже. Пусть пока поготовятся. Вопросы будут больше о самих устрицах, нежели о продуктах, вот, устричном соусе. Готовьтесь. Наш номер 924-789-2222.
1: На всякий случай набирайте.
0: Да, либо в Максе, либо в Телеграме. Мы будем ждать ваши ответы, но это будет чуть-чуть позже.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Ну что же, у нас есть три вопроса про устрицы, я их озвучу сейчас, а правильные ответы мы озвучим уже в следующем часе. У вас будет время подготовиться. Итак, первый вопрос.
2: Какой победитель у нас будет? Первый, второй, третий? Правильный ответ.
1: Первый все-таки, первый правильный. Ну, если ты хочешь что-нибудь другое, пожалуйста.
2: Нет, первое слово дороже второго. Первый, так первый. Ты сегодня командир.
1: Хорошо. Первый правильно ответивший.

0: Хотя бы на два вопроса получит от нас призы. Итак, первый вопрос. Внутри раковины устрицы есть определенная жидкость. Смесь морской воды и естественных соков моллюска. Как она называется? Это первый вопрос. Второй. Какие слои общества в 19 веке могли есть устриц? И третий вопрос. В какие месяцы года нельзя есть устриц?
1: Вот, кстати, ответ на этот вопрос является распространенным стереотипом, который не все поддерживают.
0: Да.
1: Как мы будем судить?
0: Будем принимать стереотипные ответы.
1: Видишь ты какой хитрец.
0: Я все знаю.
1: Ждем ваших сообщений, но напоминаем, что итоги этой викторины мы подведем в следующем часе.
0: А сообщения ждем на номер Telegram или Max 924-789-2222.
1: Повторить вопросы можно?
0: Ну, давай повторим. Итак, внутри устричной раковины есть жидкость, смесь морской воды и естественных соков. Моллюска, как она называется? Какие слои общества в 19 веке могли есть устриц и в какие месяцы года нельзя есть устриц?

0: шоу главных редакторов.
1: Шоу главных редакторов продолжается. 10:53 на Чукотке. Сейчас к нам присоединился уже Олег Кравченко, и мы сейчас помучим немножечко, чтобы нам рассказал, о чем будут новости, что подготовил так тщательно в течение целого часа и искал нам самые лучшие новости в мире.
2: А, мучить сильно не буду, вкратце.
1: Тебя будем мучить. А насколько сильно мы сами решим? Не мучайся, рассказывай.
2: У нас уже потихонечку начинается темнеть за окном. Да, белые ночи заканчиваются. Я расскажу не об этом, я расскажу о том, что у нас есть энергоэффективные фонари, которые по Анадырю начинают работать. Об этом расскажу немножечко. Расскажу также, что у нас довольно много законов принято президентом, подписано, и один из них про гражданскую амнистию, которая продлена до 2031 года. Ну и также есть новость о том, что мужская сборная России по волейболу, ну, отказалась от участия в чемпионате мира следующего года в Польше. Расскажу, почему.
1: Подробности ждем через 6 минут.

ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Энергоэффективные фонари заработают по всему Анадырю. Город готовится полностью запустить наружное освещение после сезонного перерыва. На время белых ночей систему отключали, чтобы не тратить электроэнергию. Сейчас специалисты проверяют около 1700 светильников, осматривают электрическое оборудование и устраняют неполадки. Как сообщили информагентству «Чукотка» в администрации города, работы рассчитывают закончить к середине недели, после чего улицы начнут подключать район за районом. Фонари работают автоматически. Реле реагирует на уровень естественного света и включает их с наступлением сумерек. На рассвете они гаснут. Часть оборудования умеет менять яркость и цветовую температуру. Днем лампы светят в холодном спектре, вечером и ночью в более мягком, теплом. Подрядчик заменил 1683 светильника и будет обслуживать их 7 лет. Работы обошлись примерно в 280 миллионов рублей. Ожидается, что расход электричества сократится на 73%. Победители дальневосточного конкурса встретятся в Анадыре. Юные писатели и художники расскажут о своих эссе и созданных по ним рисунках. В творческом конкурсе участвовали 36 школьников и учеников детских школ искусств от 12 до 15 лет. Как рассказала руководитель Ассамблеи народов России на Чукотке Нина Терлецкая, конкурс «Два взгляда, одна история» объединил подростков из разных регионов Дальнего Востока.
2: В этом году, в начале года, мы получили финансовую поддержку от аппарата и правительства Чукотского автономного округа на проведение конкурса. Приняли участие 8 регионов из 11 Дальневосточного федерального округа. Мы этому очень рады. Сначала участники писали сочинения о героях Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции. После написания эссе эти сочинения были слепым образом переданы, да, другим участникам, сверстникам. Они на основе чужого эссе нарисовали рисунки. Было 3 номинации. Лучшее эссе, лучший рисунок и лучшая связка, когда сочинение и рисунок совпали. Определены 4 победителя. Из Чукотского автономного округа 2 человека, из Хабаровского края 1 человек и из Республики Бурятия.
1: 10 августа в 18:00 участники соберутся в музейном центре «Наследие Чукотки», представят свои произведения и встретятся с писателями. Посетить мероприятие могут все желающие без возрастных ограничений. Гаражная амнистия продлена до сентября 2031 года. Владимир Путин подписал соответствующий закон. Упрощенный порядок оформления капитальных гаражей и земли под ними действует с 2021 года. За это время граждане зарегистрировали почти 250 тысяч гаражей и около 500 тысяч участков, часто получая землю бесплатно. Амнистия распространяется на постройки, возведенные до конца 2004 года и не признанные самостроем. Временные металлические гаражи, подземные паркинги и самовольные объекты под нее не подпадают. Решение принято с учетом востребованности механизма и позволит оформить права большему числу граждан. Закон вступает в силу с момента публикации. И в завершении выпуска. Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года. Турнир будет проходить в Польше. Как заявил президент Федерации Станислав Шевченко, решение принято из соображений безопасности. По его словам, на турнире будет мало спорта и много политики. При этом ведомство прорабатывает с Международной Федерацией возможность участия женской команды в первенстве в США и Канаде. Ранее польская сторона заявляла, что не видит возможности препятствовать допуску россиян. Чемпионат мира 2027 важен как этап олимпийского отбора. На игры в Лос-Анджелесе попадут 12 команд, включая хозяев и чемпионов континентов. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: шоу главных редакторов.
1: Доброе утро всем, кто на волне радио Пурга.
2: Да, наше утро продолжается в студии Дмитрий Кувшинчиков
1: и Анастасия Лаврентьева.
2: И да, мы желаем вам доброго утра, уже хорошего дня, уже те, кто на работе, на работу пришел пораньше, к 9, к 8, а то у кого есть смена с 7 утра, уже и...
1: Проголодался?
2: Ну, возможно, и так. Уже забыл, что сейчас утро, и, наверное, людям, которые работают с раннего утра, ощущение к полудню уже вот к 11 даже утра, что сейчас уже день, а не утро.
1: Да, у меня даже с самого утра, когда такое яркое солнце светит, и как так тепло, что хочется считать, что это уже день.
2: Ну что ж, друзья, мы сегодня говорим о разных темах. И о нижнем белье поговорили, и о светофорах поговорили, и про устрицы нам Дима рассказал. У Димы еще была игрушка. Я предлагаю, Дим, сейчас напомнить вопросы и этой игры. Угу. Есть у тебя они близко?
1: Да, конечно, есть.
2: И итоги подведем сразу через песню.
1: Итоги, да, мы уже готовы подвести, но немножко помаринуем вас в устричном.
2: Не знаю, ты еще не прочитал, мы еще не сравнили сообщение из Макса и сообщение из Телеграма. Кто был впервые? Интрига сохраняется.
1: Да.
2: Итак, мы играем, друзья мои.
1: Три вопроса. Надо ответить хотя бы на два из них правильно. Вопросы звучат так. Внутри раковины устрицы есть жидкость, смесь морской воды и естественных соков моллюска. Как она называется? Второй вопрос. Какие слои общества в 19 веке могли есть устриц? И в какие месяцы года нельзя есть устриц? Так звучат вопросы. Ну, а ответы мы получим
2: чуть позже.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Чуть не подрались.
2: Да, вообще, ну, на самом деле, я сам себя поймал в эту ловушку с одним вопросом, да, потому что на него могут быть два разных правильных ответа.
1: И они будут тоже правильные, да. Но ты сам и выкрутился из этой ловушки, когда сказал, что как минимум два правильных ответа от наших слушателей – это уже победа.
2: Да, и на самом деле у нас практически все правильно ответили. Первыми прислали такие ответы. Значит, у нас в Макс пришло сообщение от Евгении. Она написала, что вот эта жидкость называется устричный ликер. Это абсолютно правильно. Как кто ел в 19 веке, это в основном бедное население ело. И только потом устрицы стали едой для богатых и элиты. И она написала месяцы, в которые нельзя есть устрицы. Это май, июнь, июль и август. То есть те, в которых нет буквы «Р».
1: Это... Ну, надо справедливости ради сказать, не только Евгения написала.
2: Да, не только Евгения, но она была как бы первой. И в телеграм-канале...
1: Первой в Максе.
2: И одновременно с этим в телеграм пришло сообщение от Натальи. «Добрый день, жидкость – это ликер, устрицы – еда бедняков, и есть их можно всегда».
1: Минуточку. Можно третейского судью? От Евгении сообщение пришло в 10.53, а от Натальи в 10.52.
2: Подождите, как?
1: Вот.
2: А у меня в 10.51 вообще пришло.
1: От Натальи?
2: От Евгении.
1: Нет, не может быть. От Натальи в 10.52.
2: А потом уточнение про букву «Р» уже пришло в 53.
1: А, вот оно, да, в 52.
2: Ну, в общем, как-то так. Поняли, еще раз, значит, с ликером все понятно, жидкость называется ликер, устрицы – еда для бедняков, а вот с третьим ответом немножко разное, и я их прочитал как раз оба. То есть есть можно всегда, это действительно стало так. Почему не рекомендовали раньше есть в те месяцы, в которых нет буквы «Р»? Как ты думаешь?
1: Не знаю.
2: Раньше мясо моллюсков становилось невкусным в это время считалось, и в том числе из-за агрессивной окружающей среды в летний период. Устрицы слишком чувствительны. А когда не было холодильников, тогда вот была бы с этим проблема. Сейчас эта проблема решена, поэтому устриц сейчас едят в любое время года. Было бы желание, были бы деньги, нравились бы они вам.
1: И кто у нас победитель в итоге?
2: Ну, я предлагаю, может быть, двоих?
1: Двоих, потому что одновременно, правильно. Я вот сейчас все увидела, что от Евгении и от Евгении в Макс и от Натальи в Телеграм они пришли одновременно.
2: Да, и мы вас поздравляем. Есть у нас
1: и
2: что-нибудь
1: у нас
2: такое?
1: Даже есть звучок на выигрыш.
2: Да! Мы вас поздравляем. Ешьте устриц на здоровье. И слушайте радио «Пурга».
1: Да, а мы приятного вам аппетита.
2: Через какое-то время, через песенку, поговорим о других праздничных событиях этого дня.
0: На этом все. Радио «Пурга». Прогревай мозги с нами.

0: Тема дня.
1: Ох уж эти темы дня сегодня. И одна, и другая, и третья, и все интересные, обо всех хочется поговорить.
2: И есть что сказать.
1: Да.
2: И не только нам.
1: И не только нам, но и нашим слушателям, и жителям города. Так, ну, этот праздник, который, не знаю, как к нему относиться, я, если честно, я не понимаю его, но, может быть, ты мне поможешь в данном случае. Сегодня день блогера.
2: А что, не надо вот это вот уничижительное, блогера. Вот не надо. А зачем?
1: А что?
2: А зачем?
1: Но это прям, что это, профессия, это что?
2: Это хобби. В прошлом году была инициатива, которая до сих пор на рассмотрении, о том, что блогеров внести в официальный список профессий.
1: Платить налоги.
2: Нет, а зачем,
1: и получать,
2: да,
1: пенсию.
2: Да, да, да. А зачем уничижать людей, которые ведут свои блоги?
1: Ну, я не уничижаю, я так чисто...
2: Ну что, уничижаешь?
1: Ну, иронизирую.
2: А зачем? А почему?
1: Ну, не знаю, потому что не понимаю, как эту профессию.
2: Ну, хорошо, даже если это не профессия, то почему такое отношение? Даже если это не профессия. Вот я блогер, условно.
1: Так.
2: Почему ты так относишься ко мне? Ты читаешь мой блог, ты иногда его комментируешь.
1: Ну, не знаю. Ну? Для меня это не серьезное что-то.
2: Конечно, а кто сказал, что это серьезное?
1: Ты только что сказала, что
2: нет,
1: это хотят объявить,
2: да,
1: профессией.
2: Хотят, но даже если об этом не скажут и не сделают ее профессией, почему такое отношение?
1: Ну, имею право.
2: Ну, имеешь право, но не объясняешь.
1: Ощущения такие мои.
2: Очень странные ощущения твои. Осуждаю целиком и полностью эти ощущения. День блогера. Да, конечно, я согласна с тем, что блогер – это... Скорее всего, это человек с огромным количеством подписчиков, те люди, которые дают интересный контент. Ты же смотришь этот контент, ты же смотришь соцсети, ты присылаешь что-то, и это все делают блогеры. Интересные рилсы, интересные ролики, все это создают люди для того, чтобы другие люди смотрели.
1: Ну, наверное, они еще, их еще называют часто инфлюенсерами, да?
2: Ну,
1: то есть теми, которые влияют
2: на
1: что-то.
2: Ну, это уже другое, это уже действительно более серьезная история, да, инфлюенсеры есть, но это действительно более серьезная история, люди, которые говорят, ну, серьезные какие-то общественно-политические вещи, ну, не обязательно общественно-политические, там, модный инфлюенсер тоже есть, люди, которых слушают, но почему нет?
1: Ну, не знаю, мне кажется, это все несерьезно, это,
2: да?
1: Пустая трата времени своего.
2: Отпишись от моего канала.
1: Легко.
2: Отпишись от канала Гульнары, мнение которое мы тоже послушаем. Я бы не хотела, конечно, здесь сильно перетягивать канат в сторону какой-то серьезности. Это действительно абсолютно для меня несерьезная история, но в моем личном блоге, в который я лично звала людей, то есть он у меня не в профиле, он у меня не рекламируется, я никому не рассылаю, не говорю «подпишитесь», я туда приглашаю своих людей. И каким-то образом своих людей стало уже больше 200. Но это люди, которым...
1: Ты их всех знаешь?
2: Наверное, нет, но я всех рассматриваю пристально. Кто такие, зачем пришли? Потому что мой блог абсолютно неинтересен быть постороннему человеку, который не знает меня. Потому что мой блог исключительно моя рефлексия. Я пишу о себе, он эгоцентричен, он о моих мыслях, о моих чувствах, о том, что я вижу вокруг, о тех людях, которые я вижу вокруг, с которыми я соприкасаюсь, о моих коллегах, о моих бывших, в конце концов. То есть это очень интимная история, моя личная, и даже если там не будет никого, я буду, наверное, продолжать его вести, потому что, ну, мне хочется иногда прийти домой и поговорить. Если мне не с кем поговорить дома, я говорю со своим блогом. Получается, я говорю с людьми, которые ставят там огонечки, сердечки, а значит, им тоже это интересно, что-то перекликается. Блогером я себя, естественно, не назову, ну, вот просто у меня есть свой блог. Есть у нас блогеры на Чукотке, которые рекламируют свои каналы, которые радеют за подписчиков, а я, наоборот, от каждого подписчика волнуюсь, кто это, зачем это, что теперь материться нельзя, а я там иногда себе позволяю.
1: Ну, да, имеешь право, конечно.
2: Спасибо. Спасибо. Послушаем Гульнару?
1: Да, давай представим, как бы, кто не знает, кто такая Гульнара. Это Гульнара Сибгатуллина, журналист газеты «Крайний Север», ведущая телеграм-канала под названием «Рыцарь телеги». И мы накануне этого праздника попросили ее рассказать, почему же она стала блогером.
0: Для начала скажу, что я не считаю себя каким-то блогером, потому что, ну, таких блогеров в Анадыре, в частности, очень много. Ну, какой-то такой мини-локальный блогер, наверное. Начала я вести свою страничку в 2013 году. Поначалу это были какие-то, ну, просто фото, это же была соцсеть именно для фотографий. А потом это вылилось в какой-то блог о жизни города, потому что я тогда была в декрете, я гуляла с коляской и фотографировала просто виды города, какие-то интересные мне попадались картинки или события даже. И на меня начали подписываться люди, которые уехали из Анадыря, ну или знакомые, там можно было контакты как-то подключить. Вот, находили и смотрели, чем живет город, пока их нет уже здесь. Они переехали. Потом, когда эта социальная сеть уже ушла из моей жизни, опять же, привык делиться, да, чтобы быть блогером, надо иметь определенный склад характера, личности, нужно иметь потребность делиться своей жизнью, какими-то интересными событиями, опять же, да, моя работа предполагает, я работаю в газете, что я частенько там посещаю какие-то мероприятия, праздники, встречаюсь с интересными людьми, и как бы делишься этим, и получаешь обратную связь. Вот я считаю, что как раз-таки люди, которые ведут блоги, они немножко такие эксгибиционисты, заточены на лайки, на обратную связь, ну, здесь есть как плюсы, так и минусы. А плюсы то, что ты, ну, как бы немножко уже и ждешь, ну, зависимо. Ты такой дешевый дофамин, как сейчас любят везде гормоны приплетать, там, вот. Ну, и как бы и негативы есть. Когда ты исписываешься, так скажем, когда нечего постить, ну, и ты как бы немножко так, ну, чувствуешь провал, что ли. Это к вопросу о том, зачем о себе выкладывать. То есть там же не только какие-то незнакомые мне люди на меня подписываются. Да, есть незнакомые, которые становятся знакомыми. Но и мои там студенческие друзья, мои какие-то из детства даже мои знакомые, ну, как бы поддержание связи. Опять же, показываешь, чем ты занимаешься, чем ты живешь. Переписка — это хорошо, но все равно мы все заняты своими делами, а тут открыл канал, полистал, все у человека хорошо, у него там семья, там какие-то успехи. Видишь, что все нормально. Я не гонюсь за количеством подписчиков и негатива тоже не испытываю. У меня открытый канал, то есть я не закрываю его. А монетизировать, ну, мне как-то писали, да, что-то рекламировать, какие-то вещи, но, честно говоря, я, во-первых, не верю в это, может, какие-то мошенники, потому что у меня не такой большой блог, чтобы я там по бартеру, да, мне присылают товары, и я их хвалю. Ну, и как бы заморачиваться этим, как бы я работаю, получаю доход официальный. Я хочу, чтобы это оставалось моим хобби. Я в этом ничего не понимаю, к тому же. В основном по сфере блогинга на Чукотке и в Анадыре могу сказать, что те, кто путешествуют по Чукотке, они, конечно, выкладывают более такой туристический контент, да, интересные места, интересные люди, животные, природа, птицы. Кто живет в городе, это чистый лайфстайл. Ну, то есть вот я пошел, купил в каком-то магазине супер классный батончик. Завезли батончики или там еще какие-то личные вещи, но ты знаешь этих людей лично, и как бы интересно и с этой точки зрения посмотреть на их жизнь, и с той точки зрения, которую они тебе рассказывают лично. Вот. Ну, всех с днем блогера.
2: Ну вот абсолютно согласна я с тем, что Гульнара нам рассказала. Действительно, мы такие местные блогеры, не большого масштаба, и ну, вот конкретно с Гульнарой мы, как я поняла, не стремимся к лайкам, конечно же, это всегда приятно, но тем не менее... Если
1: ну что значит не стремитесь? Ну вы всегда же смотрите, кто вас лайкнул,
2: да,
1: конкретно.
2: Да, но не стремимся. То есть если я что-то выкладываю у себя, я говорю о себе, о своих переживаниях, и я это не запаковываю в такую обертку, и я не думаю, чтобы такого сказать, чтобы собрать больше лайков. конечно же. Мне больше, знаешь, чисто из антропологического интереса. Что людям интересно о тебе? Людям о тебе интересно просто все.
1: А интересно, вот какая именно твоя публикация соберет больше комментариев или
2: ой,
1: нет?
2: Нет, нет, ты что? Я так не анализирую. Я же вот в чем разница между теми блогерами, которые хотят монетизировать свой канал или показывают там какие-то красоты. Есть, кстати, ах, я друга одного не записала, нужно было его записать. Вот он тщательно смотрит за тем, кто прибыл в канал, за тем, кто убыл из канала. Ему вот, ну, у него контент другой совершенно, он совершенно не рассказывает и почти не показывает себя, у него вот красоты Чукотки. И также я вижу, что есть некоторые каналы, которые показывают исключительно красоты, да, Чукотки, Анадыря, вот как у меня, например, в сторис. То, что происходит у меня в сторис, то, что я фотою, да, то, что меня восхитило, понравилось мне, редко перекочевывает в мой канал. Но надо сказать, что мы с нашей с тобой общей знакомой Ириной Оплетиной были практически первыми блогерами на Чукотке. И мы сейчас говорим о соцсети, которая называется «Живой журнал».
1: ЖЖ.
2: И про нас даже тогда писали. Кто-то, какой-то большой блогер рассказал, что вот живут на краю земли девчонки, которые тоже о чем-то рассказывают. И не то чтобы о Чукотке, но просто о своей жизни через призму на Чукотке. И у нас было тоже по там, 200, по 300 подписчиков. И людям интересно, вот это всегда интересно, что интересно людям. То есть побрил ногу, поцарапал кожу, написал об этом. А, да, лайки какие-то, еще что-то, еще какие-то комментарии. Что ты ешь, тоже всему миру надо знать, и всему миру это интересно. То есть люди ставят реакции на это. Вот это интересный феномен.
1: Знаешь,
2: казалось бы, мне, моя жизнь, ну, моя жизнь, исключительно моя жизнь. И в моем блоге я пишу о себе, о своих переживаниях, скорее для того, чтобы просто это выплеснуть. Ну, с кем-то поделиться, да? Получаю взаимность, получаю какие-то комментарии взаимные.
1: Нет, я точно могу понять, как бы, ну, почему некоторые это делают. Вот, например, мне хочется тоже чем-то поделиться. Я вчера проехал 22 километра на велосипеде, да, мне хочется поделиться. Да. И если я буду тебе отправлять, там, маме отправлять, еще кому-то.
2: А ты всех нас собрал в одну кучку.
1: Да, в этом смысле я сделал одно телодвижение, как бы все узнали. Но помимо этого всего, недаром же говорят, что болтун — находка для шпиона.
2: Ну, все вот, предупреждают.
1: Вот согласись, что это довольно опасно. Я в последнее время ни рилсов никаких, ни сторис не выкладываю, ничего не веду. Почему? Потому что, ну, ты полностью обнажаешься.
2: Испугался?
1: Вот в какой-то момент, да, я испугался. То, что меня будут смотреть, даже если не мошенники, о которых нас предупреждают, да, ты же понимаешь, когда ты публикуешь информацию, что сейчас я с такого-то по такой-то я в отпуске, что у меня сейчас квартира там пустая, там, и так далее, и так далее.
2: У меня квартира никогда не пустая.
1: Тебе повезло. Ну, понимаешь, к чему я это веду? То есть мы слишком много о себе даем цифровой информации, которой могут воспользоваться мошенники или...
2: Или сталкеры.
1: Или, да, злопыхатели какие-то. Вот. Это я к чему начал говорить уже.
2: Что тебя останавливает?
1: Да, то есть меня это останавливает. А иногда просто тебя могут читать твои недоброжелатели. Мне тоже не хочется, чтобы они вот все это смотрели.
2: Зачем недоброжелатели читают, если они недобро мне желают? Вот именно для себя я этого не понимаю. Я считаю, что, ну, если тебе неприятно читать, если тебе не нравится этот человек, зачем ты на него подписан? Но ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактусы.
1: Ну, именно есть люди, которые получают от этого определенное удовольствие.
2: Ну, я вот в свою сторону не получала. Слушай, я живу в Анадыре. Я живу очень давно в маленьком городе. Я все время на виду. Знаешь, сколько я этого словила? Этого недоброжелательства. Ой, если бы я обращала на это внимание... Ну, одна певица недавно сказала, что она прекращает ведение своего блога и публичные выходы из-за хейта относительно ее внешности. Она, Ариана Гранде, она слишком худая стала. Понимаешь, насколько... Да. Я, конечно, не сравниваю количество там, хейта и положительных лайков в ее блоге, естественно, с собой. Но, тем не менее, представляешь, насколько сильно давление негатива такого на человека, на такую звезду мирового масштаба, что она решила закрыться от этого. Ну, вот,
1: вот я тоже себя чувствую таким же, такой же звездой, которая закрылась.
2: Я такой звездой себя не чувствую. Я говорю о том, что я действительно очень много лет на виду. Я прекрасно понимаю, что обо мне можно сказать плохого, какую часть тела мою могут обсуждать люди и могут обсуждать это прямо сейчас. Да, пожалуйста, если вам от этого легче, но, пожалуйста, в меня это не проникает. От меня это, до меня это даже не доходит. И я на это не обращаю внимания. Это, пожалуй, один из моих скиллов и сил, которые вот я приобрела, живя в маленьком городе и будучи на виду.
1: Сколько у тебя сейчас подписчиков и как называется твой канал?
2: Я не скажу, как называется мой канал, потому что я не привлекаю людей туда. Не нужно этого делать. У меня около 200 подписчиков. 219, 217, но я все равно смотрю, кто отписался и кто такой подписался, а откуда ты обо мне узнал?
1: Ну, то есть ты не хочешь сейчас, чтобы к тебе подписался из наших слушателей?
2: Моя философия продолжает быть таковой, что, ну, узнали, хорошо, я не прячусь. Если кто-то репостнул, да, и прошел ко мне, если кто-то где-то увидел, кого-то я пригласила, вот пусть это остается таким маленьким бложиком. Я не говорю, есть у нас, конечно, в городе такие люди, которые говорят: я чукотский блогер, Гульнара с этого начала, и вот здесь я с твоей иронией соглашусь, потому что блогер — это все-таки от огромного количества, и те люди, которые берут рекламу, и блоги которых нравятся рекламодателям настолько, что они дают им рекламировать свой товар. Вот это блогинг, вот это почти профессия. Есть люди, которые не работают нигде, ни на какой работе, а зарабатывают именно ведением блогов. Но тоже, вот знаешь, нравится, когда, ну, вообще по закону любая реклама, она сейчас не должна быть нативной, она должна, ну, должны показывать,
1: ну, что это реклама,
2: что это,
1: да?
2: Реклама, да. И вот это супер правильно, потому что, ну, какой-то блогер не увлекался никогда, там, не знаю, авиапланеризмом, а тут увлекается авиапланеризмом там, и говорит про какой-то конкретный клуб, про какие-то конкретные самолеты, про какие-то конкретные там парашюты и так далее. Всегда это немножечко странно, вот этот якобы нативность.
1: Ну, чем, ну да. Ну, в общем, если вы считаете себя блогером, то сегодня, знаете, ваш праздник. Мы вас поздравляем с этим, и я очень желаю, чтобы ваши блоги приносили вам...
2: Вам, да, приносили
1: вам лично,
2: прежде,
1: да,
2: всего, конечно.
1: Какие-то положительные эмоции, удовольствие. Ну, и если это получается у вас это еще монетизировать,
2: ну, это, да,
1: кто хочет.
2: Это, да.
1: Это вообще кайф.
2: Это вообще, да, очень даже хорошая история. Поздравляем.
1: Поздравляем.
3: Нам 25 лет.

0: Тема дня.
1: Продолжаем.
2: Про блогинг-то?
1: Да.
2: Да, конечно, а что же не продолжать?
1: Потому что получили.
2: Нам же такие
1: и
2: сообщения приходят.
1: Да, и есть, оказывается, что сказать.
2: Ну, нам прислал Юрий комментарий по поводу блогинга. А если захотят познакомиться, и как найти тогда канал Анастасии, а то одинокая и работающая, еще и женщина.
1: Комбо собрала, еще и женщина.
2: Так что давай, колись.
1: Ну, действительно, а почему я таким образом радио не использую?
2: Вот попробуй. И, кстати, я недаром спросил, сколько у тебя подписчиков сейчас. Будет интересно, прибавится или убавится после твоего
1: сообщения. Ну, я не верю
2: сообщения.
1: Ну, давай, попробуй. Один точно подпишется.
2: Юрий, который?
1: Ну, я думаю, да, раз он нас слушает, почему бы и нет. Я еще думала, знаешь, есть на машинах пишут, там, хочу замуж. Ага. И дают QR-код либо на свой номер, либо на свой блог. Я вот тоже думала об этом. Но мой бложек все-таки слишком родной.
2: Ты реснички приклеи на фары.
1: Господи, спаси, сохрани. Может, еще и вместо знака «молодой водитель» каблучок там или что-то такое есть.
2: Нет, еще можно сзади хвостик такой, который повороты показывает.
1: Что такое за ужасы ты говоришь? Моя машинка, извини, пожалуйста, что даже в твою сторону таким образом думают. Ну, что ж, если захотят познакомиться. Мой канал назван по моему прозвищу, которое я получила во втором классе школы. Очень даже легко и просто. Фамилия. Фамилия моя какая?
2: Лаврентьева.
1: Как ты думаешь, как меня называли в школе?
2: Лаврик.
1: Не было такого. Ну вот близко, однокоренное слово. Не прозвище, а однокоренное слово. Словосочетание.
2: Лаврентий.
1: Лаврентий Берия, это уже позже пришло, когда люди раскусили мой характер. Лавровый лист.
2: Лавровый лист?
1: Да.
2: Лаврушка.
1: Лавровый лист, как называется?
2: Лаврушка.
1: Лавруша, да, вот оно мое.
2: Нет, ее называют Лаврушка.
1: Ну, а я назвала дальше Лавруша. Дальше меня так называли.
2: Понятно.
1: Все, значит, так, подписывайтесь, пожалуйста, одинокие, красивые, обеспеченные. Ну, если обеспеченные, то, наверное, умные, раз обеспеченные. Не женатые. Что еще? Какие еще требования?
2: Ты подумай сейчас хорошенечко.
1: Да, главное, чтобы их мое качество работающее, наоборот, вызывало сомнение, чтобы я стала неработающей женщиной.
2: Я придумал, тебе надо сделать пост на эту тему, и как раз в нем очень подробно все критерии распишешь.
1: Слушай, ну, мне уже очень много лет, я как не знаю, какие критерии мне нужны, возможно, поэтому я и не замужем. Еще один друг написал сообщение, которое я упомянула в прошлом часе. Александр Шмоткин, известный фотограф в городе, блог которого назывался «Край». Угу. И там были, действительно, там не было личности, его практически не было фотографий с ним, то есть он не раскрывает историю о себе, он практически не
2: Бэнкси
1: пишет.
2: Такой.

0: всем подписываться, красивый канал, но не всегда выставляет вот все, что хотелось бы. Например, он выставил карту, где он был в прошлые выходные, а был он на Золотогоре, и не выставил картинки, как он там был, Александр. Считаю, вам нужно сейчас изменить эту политику своего канала и дополнить фоточками.
1: Какой-то между собойчик блогеров получается у нас в эфире.
0: Так я, наоборот, приглашаю. Вот он как раз и хочет подписчиков в свой канал, ну, насколько я понимаю, потому что у него в профиле есть ссылка на этот канал. Ну и почему бы не порекламировать красивый блог?
1: Да, согласен. Кстати, если узнаем, что у него после этого добавилось, кстати, будет интересно. Будет, да. И ты тоже, потому что расскажи, добавилось у тебя или не добавилось, хорошо? Если... Давай, может быть, послушаем песенку, а потом еще пару фактов про блогинг, да, если останется. Ну-ка. Видишь, тема как зашла.
0: Зашла тема.
2: И ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 2-83-46.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11. Ах, как

0: Вот очень хорошее качество, которое называется по барабану. Его не хватает некоторым из нас. Вот мне точно не хватает. Я бы хотела себе пожелать этим днем, чтобы мне какая-то часть того, за что я переживаю, была по барабану.
1: Я политавром, чтобы, знаешь, так бабах! Мне тоже кажется, что тоже не хватает этого. Всегда мы заморачиваемся чем-то.
0: Да, но здесь вот нужна гармония, чтобы не уйти совершенно, знаешь, пофигизму.
1: Друзья, главная гармония сегодня за окном, по крайней мере, в Анадыре.
0: Ну, это чудесная погода. Сторисы людей, которые показывают свою жизнь, просто пестрят этой температурой, плюс 22 градуса, солнце. Если у вас есть возможность свинтить с работы,
1: сказать, что нам по барабану.
0: Ну, Нина, нет, я бы, наверное, расстроилась, если бы мне сотрудники сказали, а нам по барабану и не пришли бы сегодня. Но если есть такая возможность, и ваша работа, ничего не будет такого страшного, если вы руководитель организации, график которой позволяет отпустить своих сотрудников, последние дни лета ловим, отпустите. Ну,
1: хотя бы на обеденный перерыв сходить, подольше погулять.
0: Да, подольше погулять, и вечером обязательно тоже это сделать.
1: Сегодня с вами были Анастасия Лаврентьева, Дмитрий Кувшинчиков. Мы вернемся к вам завтра с 9 утра. Надеюсь, расскажем что-нибудь интересное, полезное и уму, и сердцу.
0: Самое главное нам договориться о том, о чем мы расскажем. А вот Олег Кравченко опять чуть пораньше пришел в студию и, наверное, сейчас расскажет, о чем расскажет. Вот у нас немножко рояль, небольшой рояль в кустах, небольшой анонс новостей, чтобы зацепить наших слушателей. Уронил примерно все. Олег, расскажи, с чем будешь знакомить.
2: Да, через несколько минут в выпуске новостей я расскажу про каякера, который идет с Петропавловска-Камчатского в УЛН, как у него дела обстоят. Я также расскажу про временный запрет Россельхознадзора на перевозку через Россию некоторых продуктов. И у нас Дагестан опять... В новостях очередное бедствие у него, расскажу подробнее, это азиатская саранча, которую как бы нельзя пока что убивать, но власти будут это делать, когда будет можно, расскажу почему.
0: Что ж такое-то, да, действительно. Ну, вот такую заманушку ты оставил, будем слушать с удовольствием выпуск новостей.
1: Новости с колес,
0: буквально. Ну, а я Анастасия Лаврентьева.
1: И я Дмитрий Кувшинчиков.
0: Прощаемся с вами до завтра.
1: До завтра.
3: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурга. Реклама на Радио Бурга.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Телефон рекламной службы 2 80 11.